хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жертвных речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Часть уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: 21 ноября 1983 года в британской деревне Нарборо, графство Лестершир, нашли тело Линды Манн. Девушке было 15 лет. Ее изнасиловали и задушили, когда она возвращалась от соседей, у которых подрабатывала бэбиситтером. Для Нарборо с населением меньше 10 тысяч жителей, где все друг друга знают, это был шок. Полиция собрала образец спермы преступника, долго опрашивала местных и зашла в тупик. За несколько лет у следствия под руководством Дэвида Бейкера так и не появилось ни одного подозреваемого. Спустя 3 года, в июле 86-го, снова в Лестершире, но теперь уже в другой деревне, нашли тело 15-летней Доун Эшфорд. Она отпросилась у родителей погулять, но так и не вернулась домой. Девушку изнасиловали и до смерти избили. Следователь Бейкер сразу понял, что это преступление похоже на то, что случилось в Нарборо, да и деревни совсем близко друг к другу. Подозреваемый во втором деле появился довольно быстро. Несколько свидетелей рассказали, что видели неподалеку 17-летнего Ричарда Бакланда. В округе его знали как парня с проблемами в учебе. В некоторых источниках пишут, что у него была умственная отсталость. Подростка задержали, и на допросе он сознался, что изнасиловал и избил Доун. Но брать на себя убийство Линды наотрез отказался. А потом забрал назад и свое первое признание. Вы спросите, а что же образец спермы? Ведь со второго трупа его тоже собрали? Собрали, но следствию от этого было не легче. Дело в том, что в начале 1980-х по сперме могли определить только группу крови преступника и содержание в ней некоторых ферментов, и ничего больше. Правда, в 1985 году, то есть как раз между убийствами Лесли и Доун, в журнале Nature вышла статья британского генетика Алика Джеффриса и двух его коллег. Называлась она неприметно «Индивидуальные фингерпринты, ну или отпечатки, человеческой ДНК». В итоге эта статья изменила судьбу и 17-летнего Ричарда Бакленда, и полицейского Дэвида Бейкера, и самого ученого Джеффриса. Бейкер стал первым в истории полицейским, который применил ДНК-экспертизу в расследовании преступления. Бакленд стал первым в истории подозреваемым, которого оправдали с помощью ДНК-теста. Ну а Алик Джеффрис прославился как изобретатель революционной технологии, которую в итоге назовут ДНК-дактилоскопией. Сегодня ее используют судебные эксперты во всем мире, и без нее уже невозможно представить себе раскрытие преступлений. Кстати, о преступлениях. Вам, наверное, интересно узнать, кто убийца, да? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Тема этого эпизода для нашего подкаста не совсем обычная. Сегодня я расскажу об области медицины, в которой врачи никого не лечат. Речь пойдет о главных открытиях в истории судебной медицины. В выпуске будут мухи, мышьяк, фермы трупов и много преступлений. Сценарий написал я, а отредактировал Дима Перевозчиков. Партнеры этого эпизода – швейцарский бренд натуральной косметики «Веледа». В середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. Дорогие слушатели, не буду тянуть. Убийца – кондитер. А теперь обо всем поподробнее. Генетик Алик Джеффрис, основной автор той самой статьи в Nature, тоже жил в Лестершире. И работал там же, в университете Лестера. То есть он, во-первых, прекрасно знал об изнасилованиях и убийствах, потому что следил за местными новостями. Во-вторых, сам в те годы часто становился героем местных новостей. Лестерширская пресса активно писала про его открытие, мол, знай наших. И вот один из материалов про Джеффриса увидел следователь Дэвид Бейкер. Он разыскал ученого и попросил помочь с расследованием. Джеффрис с коллегами составили ДНК-фингерпринты по 3 образцам. Сперме из тела Линды, сперме из тела Доун и крови 17-летнего подозреваемого Бакленда. По результатам анализа выходило, что насильник в обоих случаях был одним и тем же. А вот Бакленд тут был ни при чем. Метод, который изобрел Джеффрис, был совсем новым, поэтому результаты всех смутили. Сомневался даже сам генетик. Позже он вспоминал, как боялся, что совершил какую-то ошибку, ведь парень добровольно признался в убийстве, а тесты это опровергали. Почему признался Бакленд, кстати, в итоге так и осталось загадкой. Ну а анализы повторили, и результат был прежним. Тогда следствие пошло на отчаянный шаг. Это сейчас в базах ДНК по всему миру хранится информация о миллионах людей. Бейкер же был первым, кто пытался поймать убийцу этим способом. Само по себе знание ДНК отпечатков преступника ему ничего не давало. Нет базы, нет совпадений. Тогда следователь призвал сдать кровь и слюну всех мужчин, которые жили неподалеку от мест убийств. Участие было как бы добровольным, но расчет был на то, что если кто-то откажется, это сразу вызовет подозрение у соседей. В течение полугода лаборатория Джеффриса, которую по этому случаю пришлось расширить, сделала более 5000 ДНК-фингерпринтов мужчин из Лестершира и не обнаружила совпадений с ДНК-убийцы. Это был провал. Во-первых, генетические тесты и сегодня не очень дешевые, а на заре технологии сделать 5000 проб стоило британской полиции огромных денег. Во-вторых, под угрозой были репутации не только следователей и ученого, но и самого нового способа поимки преступников. И тут удача все же улыбнулась следствию, ну и науке. К команде Бейкера обратилась женщина, которая подслушала в одном из местных пабов любопытный разговор. Какой-то парень хвастался, что получил 200 фунтов за то, что сдал образцы вместо своего коллеги по пекарне. Так полиция вышла на след кондитера Колина Пичфорка. Убийце было 27 лет, у него было 2 сына и жена-соцработница, и он здорово украшал торты. Оказалось, его даже опрашивали в связи с первым изнасилованием, но у него было алиби. В тот вечер он сидел с грудным сыном. Позже выяснилось, что Пичфорк не соврал. В момент, когда он насиловал жертву, ребенок действительно спал в машине. А еще всплыло, что мужчину уже привлекали к ответственности за эпизоды эксгибиционизма. На этот раз Пичфорка, который оставил свою ДНК на теле двух жертв и признался в еще одном изнасиловании, приговорили к пожизненному.
3: Открытие ДНК дактилоскопии было восхитительной случайностью. Мне никто не верит, но это правда так. Мне кажется, лучше всего это описывают слова одного из моих внуков, которые он написал в школьном проекте много лет назад. ДНК дактилоскопия, написал он, была открыта моим дедушкой, когда он чего-то там возился в своей лаборатории. Серьезно, лучше не скажешь.
2: Это отрывок из интервью Алика Джеффриса, который он дал в честь 30-й годовщины своего открытия. ДНК-дактилоскопия сделала ученого знаменитостью. Ему пожаловали много престижных научных наград, рыцарский титул, а про дело Пичфорка даже сняли сериал. Он называется «Код убийцы», и я советую посмотреть его, тем более, что там всего 2 серии. Если вы давно слушаете наш подкаст, то знаете, что великие научные открытия можно условно поделить на 2 типа. Некоторые ученые долго и целенаправленно ищут какую-нибудь бациллу или разрабатывают лекарства, отсеивая вариант за вариантом. Другим везет как бы случайно. Изначально Флеминг не пытался изобрести пенициллин на рентген и X-лучи. Так вот, открытие Джеффриса — это что-то среднее между первым и вторым, но ближе все-таки ко второму. К моменту своей эврики Джеффрис уже много лет со студенчества изучал генетику. Тогда это вообще была популярная сфера. То, что ДНК выглядит как двойная закрученная спираль, которая состоит из бусинок нуклеотидов, впервые установили еще в начале 1950-х. За это ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон получили Нобелевскую премию. К сожалению, к тому моменту уже скончалась Розалинд Франклин, которая буквально сфотографировала для них спираль ДНК с помощью рентгена, а посмертно Нобелевскую премию не вручают. Следующее важное открытие, без которого бы не было ДНК-фингерпринтов Джеффриса, это ферменты рестриктазы. Их теперь называют молекулярные ножницы, потому что они буквально помогают нарезать ДНК на кусочки. В 1960-х ученые Вернер Арбер, Гамильтон Смит и Дэниел Наттенс изучали механизмы защиты бактерий от вирусов и обнаружили, что бактерии расщепляют чужеродную ДНК с помощью тех самых рестриктаз. Постепенно их научились выделять и контролируемо использовать в лабораториях. Так начался век генной инженерии. Ну а дальше, на протяжении 70-х, ученые, вооружившись молекулярными ножницами, придумывали разные способы вычленять из ДНК нужную информацию. Джеффрису больше всего пригодилась методика под названием Southern Blot, которая позволяла находить в длинной ДНК конкретные маленькие фрагменты. Вот представьте, что геном человека — это толстая книга, а нам нужно найти в ней какую-то фразу. Например, ген, связанный с каким-то заболеванием. Чтобы решить эту задачу, ученые сперва делят ДНК на мелкие кусочки рестриктазами. Потом нарезку помещают в специальный гель и пропускают через него ток. ДНК отрицательно заряжена, так что наши кусочки двигаются от минуса к плюсу. При этом короткие участки бегут быстрее, потому что им проще проходить сквозь вязкий гель. А длинные остаются в хвосте, ближе к минусовому полюсу. Дальше эти короткие и длинные предложения, расставленные по возрастанию, переносят на специальную мембрану и добавляют туда так называемый зонд – участок ДНК, помеченный радиоактивным или флуоресцентным маркером. Он прикрепляется только к той последовательности, которую вы ищете. По сути, это как будто бы вы нажимаете в браузере Command-F, вбиваете в поисковой строке слово или фразу, а потом то, что вы ищете, на страничке выделяется цветом. После всего этого мембрану прикладывают к рентгеновской пленке и получают что-то типа снимка участка ДНК. Ученые называют это авторадиография. Это изображение напоминает штрих-код. В описании выпуска я положила ссылку на фотографию Джеффриса с таким снимком. К 1980-м ученые уже понимали, что геномы всех людей очень-очень похожи. Сегодня мы знаем, что 99,9% генов у всех одинаковые. И Джеффрис с коллегами начали с того, что решили поискать, что интересного можно найти в оставшейся уникальной части генома.
3: Сперва мы заметили едва уловимые вариации в человеческой ДНК, которые достаточно легко наследуются. Но они были не очень информативны и довольно редко встречались в человеческих хромосомах. Их было трудно изучать. Тогда мы подумали, что можно найти участки ДНК, которые гораздо более изменчивы и удобны для анализа. Мы предположили, что может существовать такой участок ДНК, в котором один и тот же короткий фрагмент кода повторяется снова и снова. Эти как бы заикающиеся участки дают возможность отличать одного человека от другого просто по количеству повторений. В общем, дальше мы стали пытаться выявить эти участки в лаборатории. Зачем? Да просто из научного любопытства. Но в то же время мы держали в голове, что это может пригодиться в медицинской генетике. После многих неудачных попыток, совершенно случайным образом, мы получили наш первый ДНК-отпечаток. Это было 10 сентября 1984 года. И этот момент изменил мою жизнь.
2: Джеффрис обнаружил, что такие заикающиеся участки генома уникальны для каждого человека, ну, кроме однояйцевых близнецов. Визуализацию этих фрагментов назвали ДНК-фингерпринты, по аналогии с отпечатком пальца, который тоже у каждого человека неповторимый.
3: Как часто бывает в науке, ты сначала изобретаешь технологию и уже потом думаешь, куда бы ее применить.
2: Когда Джеффрис и его коллеги получили ДНК-отпечаток, они собрались в лаборатории и набросали список возможных применений технологии. Установление отцовства, установление идентичности или неидентичности близнецов, мониторинг подходящих трансплантатов и, конечно, поимка преступников. Все это со временем сбылось. Правда, прежде чем ДНК-дактилоскопия стала достоянием судмедэкспертов по всему миру, метод пришлось немного докрутить. И все же открытие Джеффриса считается одним из главных достижений судебной медицины.
4: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии, не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете: «Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама». За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать: нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
2: Давайте теперь сделаем несколько шагов назад. Что вообще за область такая, судебная медицина? Чем она занимается? Начнем с базы. Судмедэксперт и патологоанатом – это разные врачи. По крайней мере, в современной России. Исторически сложилось так, что патологоанатомы исследуют тела людей, которые умерли своей смертью, то есть от болезней. А судмедэксперта зовут, если смерть была насильственной. К таким относят и отравление, и смерть от ожогов при пожаре, и самоубийство, и много чего еще. Да, эти области пересекаются, но все же требуют разных знаний и навыков. В целом, судебная медицина – это наука, отвечающая на биологические и медицинские вопросы, которые возникают в процессе суда или расследования. Родственники ли эти люди? Насколько тяжелый урон здоровью пострадавшего причинил подсудимый? Когда наступила смерть? Какой формы был предмет, которым ударили жертву? Был ли человек в момент аварии под воздействием алкоголя или других наркотиков? Вопросов много, все сложные, поэтому в судебной медицине куча разделов. Судебно-медицинская тонатология изучает посмертные изменения, которые происходят с телами. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц занимается, среди прочего, половой неприкосновенностью и тем, что в простонародье называют «снимать побои». Судебно-медицинская токсикология исследует воздействие на организм ядовитых веществ. Про судебно-медицинскую генетику вы уже кое-что знаете, а судебно-медицинская психиатрия помогает оценить психическое состояние человека – преступника, свидетеля или пострадавшего.
5: Это можно делить до бесконечности и дальше-дальше добавлять. То есть там, допустим, есть судебная токсикология, да, банальный пример всем известный. Вас остановили на улице полицейские, да, и там сначала попросили подуть, потом вы проехали с ними вместе, пописали в баночку или даже в крайних случаях сдали кровь. Вот это химико-токсикологическое исследование.
2: Рассказывает Ольга Фатеева, судебно-медицинская экспертка, писательница и ведущая подкаста «Простые смертные». Я положу в описании выпуска ссылку на подкаст и ее книгу «Скоропостижка». Это такой автофикшн о буднях российской судмедэкспертизы. Очень советую.
5: Вряд ли в судебной медицине, ну, как в любой другой науке, можно заниматься одновременно, скрещивать там повреждения с токсикологией. Хотя такое пересечение тоже как бы для судебной медицины вполне себе релевантно и возможно. Для установления причины смерти здесь важно будет все. И токсикология, если это смерть от отравлений, и травматология, если это смерть от каких-то повреждений. При экспертизе трупа наверняка будет привлекаться биология. Возможно, понадобится генетика, если это будет исследование неопознанного трупа. И так далее, и так далее, и так далее. И все это будет пересекаться. Когда-то они не были разделены, что называется, на заре науки, на заре нашей юности. Но все-таки разделились, но, тем не менее, постоянно заходят на территорию друг друга. В принципе, я как такой классический, что называется, true судебно-медицинский эксперт, могу освидетельствовать живых лиц. Но я это не делаю просто потому, что в Москве, в самом большом судебно-медицинском бюро, есть такая еще внутренняя специализация, усложненная и углубленная. В городах меньших и в каких-то отдаленных уголках нашей чрезмерно большой страны судебно-медицинские эксперты, во-первых, вскрывают все без вот такой вот внутренней специализации, а во-вторых, совмещают вскрытие со свидетельствованиями живых лиц. И в-третьих, еще это совмещают с выездами на места происшествий. Опять же, там в Москве это отдельная дежурная служба.
2: В общем, когда в очередном сериале вам будут показывать эксперта, который и труп сам вскроет, и ДНК секвенирует, и по узору брызг крови определит силу и угол удара молотком, не верьте. В реальности всем этим будет заниматься команда специалистов. И вряд ли они сходу все поймут. Типа как в этом диалоге из российского сериала «След». который, если быть хоть чуть-чуть в теме, звучит довольно комично.
6: Что такое? Нос и ухо курьерши посмертно отгрыз человек. В ранах осталась слюна мужчины. В слюне присутствует водка и дешевое успокоительное.
7: Рецептурное?
6: Нет. А еще в следах укусов осталась крошка акриловой пластмассы, из которой делают зубные протезы.
2: Другое существенное ограничение – время. Например, Ольга Фатеева в «Скоропостижке» пишет, что в российских реалиях химический анализ тканей трупа на психотропные вещества будет делаться минимум месяц. А еще в интервью для подкаста она рассказала, что наши лаборатории часто не поспевают за теми, кто производит новые синтетические наркотики. В библиотеках экспертов просто нет образцов многих веществ. Так что наркотик, ставший причиной отравления или смерти, может так и остаться неопределенным. И все же сегодня возможности судмедэкспертизы очень широки. Но чтобы объяснить, как мы пришли в эту точку и чего в ней пока не хватает, я хочу немного рассказать о той самой заре науки, которую упомянула Ольга. Логично, что необходимость в судебной медицине возникает тогда же, когда уголовное право. Вот, например, отрывок из свода законов вавилонского царя Хаммурапи, середины 18 века до нашей эры.
8: «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть человеку, или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, то врачу следует отрезать пальцы».
2: Что это значит в контексте нашей темы? Если родственники сочтут, что причиной смерти или слепоты близкого стал бронзовый нож врача, а тот будет отпираться, то суду, вероятно, понадобится эксперт, который скажет, кто прав. В данном случае это мог быть лекарь или жрец, который разбирался в анатомии. Но если древний суд подозревал отравление, на помощь могли призвать, например, торговца специями, который, как предполагалось, разбирался в разных травах, порошках и шишках. Качество такой экспертизы наверняка оставляло желать лучшего, но до лучшего было еще пара тысяч лет. Долгое время развитие всей медицины, в том числе судебной, тормозило то, о чем мы много раз рассказывали в подкасте. И в античности, и в средневековье на Западе было трудно со вскрытием трупов. Знания об анатомии древние врачи черпали кто откуда. Одни вскрывали животных и экстраполировали логику их строения на людей. Другие все-таки тайно или с особого позволения властей препарировали человеческие тела. Третьи, как, например, непререкаемый медицинский авторитет древности Гален, лечили гладиаторов и изучали мышцы и органы, наблюдая за рассеченными ранами. В итоге представления о том, как устроен человек, были у врачей довольно путанными. Вплоть до середины XVI века, когда профессор Падуанского университета Андрей Визалий опубликовал свой фундаментальный труд «Семь книг о строении человеческого тела». Тут я отсылаю вас к эпизоду «Мертвые учат живых», где мы подробно рассказывали и про Визалия, и про других врачей, которые ликвидировали этот пробел.
5: Вот это вот проведение вскрытий, естественно, их юридическое и административное оформление, разрешение на их проведение в массе, а не просто там, да, как в Священной Римской империи, там 2 или 3 трупа в год, там в 13 веке, да, по-моему, был закон у какого-то очередного императора. И не так, чтобы нужно было воровать трупы в Париже с кладбища невинных, как это делал Андреас Визалий. Это было очень важно. Оформление вот этой вот методики последовательной сверху вниз, снаружи внутрь, смотрю, затем рассекаю, потом анализирую, синтезирую то, что я увидел, но сначала разделяю то, что я вижу. Это было очень важно.
2: И все же у древних врачей были свои судебно-медицинские находки. Например, в честь все того же Галена, который жил во II веке нашей эры в Римской империи, назвали один из первых посмертных тестов. Его проводили, чтобы узнать, родился младенец уже мертвым или умер после рождения. Кусочек легкого погружали в воду и смотрели, всплывет или нет. Если орган всплывал, делали вывод, что легкие успели сделать хотя бы один вдох. Соответственно, ребенок умер уже вне утробы. Правда, впоследствии эксперты поняли, что проба нередко дает ложные результаты, и современные врачи предпочитают другие методы. Еще одной преградой на пути развития судебной медицины веками были пытки. Ведь если обвиняемого как следует попытать, он во всем признается. И зачем тогда еще какие-то анализы? Ну и еще были распространены ордалии. Они же Божий суд, они же суд с помощью огня и воды. Допустим, какую-нибудь женщину обвиняли в колдовстве. Чтобы проверить, правда ли она ведьма, ее связывали и бросали в реку. Утонет, значит, была невиновна и попадет в рай. Спасется, значит, ведьма. Надо казнить ее более верным способом. Вот такое вот правосудие. И все же постепенно ситуация менялась. Где-то раньше, где-то позже. Родиной судебной медицины в современном понимании принято считать Китай. Именно там в XIII веке появился первый научно-практический трактат, который регламентировал действия чиновников при осмотре мертвых или раненых жертв преступлений. Назывался он «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений». Дело в том, что в Китае еще с VIII века действовал закон, по которому ошибки судей во время следствия карались смертью. Поэтому в их интересах было проводить как можно более точные экспертизы. В трактате в самых спорных случаях разрешалось проводить вскрытие. А еще объяснялось, что все обнаруженные на мертвых телах повреждения нужно описывать максимально подробно. Местонахождение ран, их размер и форму, следы кровотечений, признаки воспаления и так далее. Кстати, согласно собранию отчетов, китайские суды уже в XIII веке пользовались помощью насекомых. Сегодня судебная энтомология, то есть раздел, который изучает особенности развития насекомых на трупах, это, может быть, не самая большая, но точно важная отрасль судебной медицины. И 1000 лет назад она, пусть на довольно примитивном уровне, но тоже применялась. В одном из отчетов, например, приводят вот такой случай. Возле дороги нашли тело крестьянина с колотыми ранами. Близкие погибшего рассказали, что тот был должен знакомому деньги, и недавно кредитор как раз потребовал вернуть долг. Кредитора допросили, но в убийстве он не сознался. Тогда следователь внимательно изучил раны на теле крестьянина, затем опробовал разные лезвия на теле коровы и, сопоставив следы, заключил, что орудием убийства был серп. После этого он приказал 70 взрослым мужчинам из деревни выстроиться в ряд, положив к ногам свои серпы. Напоминает тактику следователя Бейкера, который заставил сдать кровь 5000 лестерширских мужчин, да? Ни на одном из лезвий не было следов крови. Но уже через несколько мгновений на серп кредитора села муха. А потом еще одна и еще. Так дознаватель понял, что на оружии остались незаметные для глаза частицы плоти, которые и привлекли насекомых. В итоге преступник во всем сознался. Но давайте вернемся в Европу. Там ситуация с пытками постепенно менялась к лучшему. В 1533 году в Священной Римской империи вышел уголовный кодекс Карла, который историки еще называют Каролиной. Пытать заключенных по новому закону можно было только при наличии достоверных доказательств. Большой прогресс. И судьи стали эти доказательства добывать. Важную роль в этом сыграл наш с вами любимый доктор Амбруаз Паре. Пожалуй, абсолютный рекордсмен по упоминаниям в этом подкасте. Помните, это тот, который первым понял, что раны от огнестрельных орудий лучше не смазывать кипящим маслом, как это делали веками до него. В судебной медицине он тоже отметился. Прежде чем рассказать, чем Амбруаз Паре помог судебной медицине, прервемся на партнерскую рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики «Веледа». Сегодняшняя история снова про растительный яд, который оказался вполне себе полезным. Настолько полезным, что под угрозой исчезновения оказалось само растение. Речь пойдет про тихоокеанский тис, он же Taxus brevifolia. Это очень красивое дерево, такая густая темно-зеленая хвоя и яркие упругие красные ягоды. Из веток как будто сам Бог велел делать рождественские венки. Проблема в том, что почти все в тисе, и хвоя, и кора, и семена ядовиты для человека. В древности считалось, что даже сама тень дерева ядовита, так что под ним ни в коем случае нельзя было прятаться от солнца. Ну а в средние века тисовые настойки стали активно применять в качестве ядов. В народных поверьях тис даже называли деревом смерти. Но вы помните Парацельса. Все есть яд, и все есть лекарство. И с тисом эта трансформация случилась в середине 20 века. Помните, в самом первом эпизоде подкаста «Почему мы еще живы?» он называется «Яд месяца» и посвящен истории химиотерапии, мы рассказывали про главную особенность химиотерапевтических препаратов. Они должны быть достаточно ядовитыми, чтобы погубить раковые клетки, но не настолько токсичными, чтобы убить пациента. Так вот, в 60-е годы американские фармкомпании начали прицельно искать такие яды, в том числе в растительном сырье. В лабораториях исследовались тысячи видов трав, кустарников и деревьев, потому что медики надеялись найти хоть что-то подходящее, чтобы продвинуться в неравной борьбе с раком. Государство тоже присоединилось к поиску. В Национальном институте рака в США даже была специальная программа по поиску химиотерапевтических средств в природном сырье. И вот однажды в их лабораторию прислали кору тихоокеанского тиса. Первые же тесты показали очень обнадеживающий результат. Экстракт коры тормозил деление раковых клеток. Со временем ученые выделили действующее вещество – паклитоксел. Оказалось, что он вмешивается в процесс образования микротрубочек внутри клетки. Эти структуры нужны клетке для деления, и без них опухоль просто не могла расти. То есть паклитоксел буквально заставлял клетки цепенеть. На исследования эффективности и безопасности ушли годы, поэтому только к 90-м паклитоксел стал одобренным лекарством для химиотерапии. Его до сих пор используют в лечении пациентов с раком молочной железы, яичников и некоторыми формами сарком. Но эта история не только о победах медицины, но и о цене, которую приходится за них платить. Для получения достаточного количества паклитоксела нужно было вырубить огромное количество тисов. А дерево это и так редкое, так еще и растет медленно. В общем, ученым пришлось искать способы синтезировать паклитоксел в лаборатории. И сегодня в лекарствах чаще всего используются именно синтетические молекулы, но вдохновленные природой. Вот так тис из дерева смерти превратился в дерево надежды для миллионов людей. А теперь про еще одно дерево, на этот раз более распространенное, про березу. У наших партнеров швейцарского бренда натуральной косметики Веледа есть легкая и летняя березовая серия. В нее входят два продукта для ухода за телом – массажное масло и пилинг для тела. В составе масла экстракт молодых листьев березы, который отвечает за лимфодренажный эффект. А ухаживающий комплекс растительных масел, абрикосовых косточек, жожоба и ростков пшеницы обеспечивает питание и увлажнение. По инструкции масло нужно наносить дважды в день на чистую кожу, втирая его круговыми массажными движениями. Производитель утверждает, что в сочетании с регулярным массажем масло помогает улучшить микроциркуляцию кожи и обменные процессы в подкожно-жировой ткани. Второй шаг в березовом уходе – пилинг для душа с частицами из карнаубского и пчелиного восков. Они деликатно отшелушивают отмершие частички и делают кожу более гладкой, но без пересушивания. Дополняет все это бодрящий аромат цитрусовых эфирных масел – натуральный и сочный. Комплекс из масла и пилинга помогает поддерживать упругость и эластичность кожи. По крайней мере, об этом свидетельствуют дерматологические тесты, которые проводила команда Веледы. Купить средства от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Два столпа медицины – это анатомия, которая объясняет, из чего состоит человеческое тело, и физиология, которая помогает понять, как оно функционирует. Если в анатомии серьезный научный сдвиг произошел с подачи Везалия, то Паре, благодаря своему практическому медицинскому опыту, разбирался в физиологии. Один из многочисленных трудов, которые он оставил после себя, называется «Трактат о заключениях врачей и бальзамировании трупов». Будучи придворным хирургом при четырех французских королях, Паре регулярно участвовал в судебных процессах как эксперт. И многие его заключения стали базой для следующих поколений судебных медиков. Например, те, что касаются установления причин смерти.
8: На суде могут спросить, были нанесены потерпевшему ранения при жизни или же это произошло после смерти. В том случае, когда это произошло при жизни, края ран будут покрасневшими, кровоточащими, припухшими, а раны, нанесенные посмертно, будут лишены этих признаков. С наступлением смерти все жизненные силы в организме отмирают, и вся деятельность прекращается, ввиду чего к участкам повреждения прекращается доступ крови и воздуха.
2: Или вот еще.
8: Кто бы ни был найден мертвым в воде, можно определить, был ли он брошен туда уже мертвым или утонул. Если человек был жив, когда его бросили в воду, его живот будет раздут и вспухнет из-за воды, попавшей внутрь. Из носа и рта выйдут слизистые выделения. а кожа на кончиках пальцев рук будет стерта или повреждена, потому что при погружении в воду живой человек будет цепляться за дно или берега реки в поисках опоры и попытки не утонуть. При погружении в воду трупа ничего из указанных признаков не наблюдается.
2: Паре объяснил, что трупы утопленников всплывают не из-за того, что они наглотались воды, а из-за трупной эмфиземы – скопления газов, которые образуются в процессе разложения. Дело в том, что когда мы умираем, иммунитет перестает работать, и у бактерий, которые жили в нашем теле, начинается пир. Они поедают разрушающиеся клетки и активно выделяют газы. Из-за этого мертвые тела и вздуваются, а впоследствии всплывают. То есть всплыть может не только утопленник, который упал в воду живым, но и тело человека, которого сбросили в реку уже мертвым, чтобы скрыть следы. Несколько веков трактат о заключениях и бальзамировании оставался влиятельным пособием по судебной экспертизе в Европе. Разумеется, в нем были неточности, ошибки, да и просто вещи, которые до появления микроскопов, рентгена, УЗИ и МРТ врачи не могли знать и понимать. Но кто не ошибается? Современные эксперты тоже далеко не всегда могут уверенно сказать, какое именно повреждение стало для человека фатальным.
5: Абсолютно фатально. Это отделение головы от туловища или травматическое разделение тела на мириады кусочков. А все остальное – это уже скорее вопрос здравого смысла, опыта, ну, скорее такой статистики, может быть, да, разделы какой-нибудь там судебно-медицинской и патологоанатомической казуистики тоже же существуют, да, когда человек там будет ходил там, к примеру, с гвоздем в голове неделю. Или там какой-то был фильм, не помню совершенно название, голливудский, абсурдно смешной, абсурдно комедийный, где герой ходил с топором в черепе, и топор этот торчал ровно вот здесь вот посредине. Ну, это действительно могло иметь место. Да, хотя там, допустим, если мы увидим такое, мы скажем, что он обязательно должен был от этого умереть. То есть это всегда анализ всего-всего, всех тех сведений, которые есть у вас в комплексе. И, как я всегда говорю, абсолютных ответов нет, просто потому что оттуда пока что никто не возвращался. И никто не говорил, что, простите, вы меня похоронили от острой сердечно-сосудистой недостаточности, а я умер от дыхательной.
2: Чем больше ученые и врачи узнавали о человеческом теле, тем качественнее становилась судебная медицина, и тем более сложные дела могли раскрывать следователи и эксперты. Ну а золотым веком этой науки считается наш 19-й. Он вообще был для медицины удачным. Асептика, наркоз, микробная теория, вакцины, достижения хирургии, зарождение психиатрии. А еще тогда оформилась наука о ядах, токсикология. Ее отцом-основателем считается химик, врач и автор нескольких трудов по судебной медицине Матье Арфила.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Всем привет! Я Лиза Монеточка.
2: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
3: Па-да!
1: Привет! Это приветствие!
2: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество, не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются, пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
2: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
2: Я готов, давай сюда руку.
1: Призываем.
2: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя, мне 15 лет, и я проживаю в городе Фастов, он находится в Украине. У меня такой вопрос: как побороть страх сцены?
1: Катя, привет!
5: Здрасте.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
5: Я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
5: Я в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
1: Ты переволновалась, да?
5: Да, было дело.
1: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты, мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
2: Кать, а что ты чувствуешь, когда тебе нужно выходить на сцену?
5: Переживание – это в основном то, что сейчас ничего не получится, сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Это постоянно руки очень дрожат, тремор, что-то такое.
2: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
1: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
2: Да, Витя до сих пор испытывает, я забыл, как это называется, синдром. В общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
1: Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
2: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
1: Пенсионного.
2: Да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций, и, честно сказать, я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
1: Похоже на страшный сон.
2: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
1: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
2: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
1: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
2: Эту не смешную шутку.
1: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры. И просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
2: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, а зрители тебя поддержат».
1: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
2: А ты актер?
1: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить, потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем: «Ребята, это мое вообще первое в жизни деловые переговоры, я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите». Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не строить из себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
2: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
1: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
5: Ну, да, я могу.
1: Ура!
5: Допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то. У него нет названия там, ну, «Твои глаза, мои глаза». Я пока еще не определилась. «Твои глаза прекраснее всех. Я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу. И встречи жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди. Сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекраснее всех. И я об этом точно знаю». Вот так.
1: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы. Есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену, как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
5: Спасибо, вам тоже.
2: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
1: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
2: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
1: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. Я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. Mm-hmm. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего такого не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням? Поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными.
1: Привет, Рома.
3: Здравствуйте.
1: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят. Какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
2: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
1: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи, еще и в 100 раз

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? «Сосна и липа».
1: Да, «Сосна и липа».
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, oh, yes.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползлеталась, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне Клауд грустно, в стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти. А ты такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, ну, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет, но хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на большой перемене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что ей доверяю. Вот. Но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот. И даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел.
5: Я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное, ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожье. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю отстой, таких комментариев очень много.
7: Алло.
0: Полина!
7: Привет!
0: Мне кажется, что я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
7: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
1: Это вообще сильно на тебя влияет? Что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
7: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читать комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду.
0: У меня уже классные... Господи, как же жизненно! И Витя свидетель этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя? И скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все... Знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10, 20, 30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
7: Это очень странно.
0: Ну, с этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные.
1: Потому что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
0: Я помню самый первый обидный комментарий, ну, потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой. Ну да, конечно, та-та-та-та-та. Ну, мы уже видели такие истории. Ну, где они, кто? Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
1: Да.
0: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
1: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег... какой-то, типа...
0: В общем, мне его все говорили, вот это ты... Ну, это понятно, это второй Олег... Это вторые рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: И я, ну, просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором-первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. А оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки, мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому к всему. Мне кажется,
2: да.
1: Это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера. То есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу с вами, общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь. И это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Это... Да, и то, что это писали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной у кисы.
2: За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни. Один раз получилось только. Когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила... Ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров.
1: Ты готова?
2: Я абсолютно точно готова.
1: Ну, я начну я.
2: Да.
1: Сейчас опять, да?
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
7: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
1: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка», меня зовут Максим Заговора, напротив музыковед Анна Веленская.
2: Ничего себе, ты нас вдвоем прям представил, обычно-то мы по очереди. Какой ты тоталитарно захватил пространство, ну ничего.
1: Давай сделаем в привычной манере. Прямо напротив меня сидит музыковед Анна Веленская.
2: И готовится рассказывать про всякие шуточные истории. А рядом, напротив меня, сидит не самый веселый Максим Заговора. Однако я уверена, что совсем скоро он развеселится, когда послушает все веселье.
1: Но ты, получается, уже сдала тему выпуска.
2: Ну, немножечко, да. И интрига исчезла.
1: Мы сегодня будем говорить о шуточках, прибауточках, смехоньках, хахоньках, смехуёчках.
2: Это определенно так, да, про сатиру и иронию в антивоенной музыке, про то, как что высмеивают люди, как они пишут частушки, как это все происходило раньше и происходит сейчас, и почему это критически важно.
1: Ну да, и похоже, что все-таки нас ждут грустные шутки, я так сказал, смехуёчки, а на самом деле-то и тема невеселая, и как будто бы и мы, и авторы этих песен вступают на довольно тонкий лед. Как тебе вообще кажется, любая ли тема допускает иронию?
2: Прям такое сверхобобщение. Ну хорошо, ты знаешь, давай я скажу эпатажно, да, любая, и объясню почему. Как-то раз у меня была лекция, еще в Петербурге это было в России, значит, было давно, и я там рассказывала про мета- и постиронию в академической музыке и задавалась вопросом, почему нам от чего-то смешно, а от чего-то не смешно, даже если в музыке слов нет. И ко мне после лекции подошла женщина, сказала, что она работает нейро-чего-то там ученым, и сказала, что на самом деле смех — это реакция на стресс. И когда мы замечаем в словах, в пространстве, в изображении какой-то парадокс, несочетаемое, что-то пугающее, непредсказуемое, то у нас в голове не соединяется это в единую картину. Мы стрессуем и начинаем смеяться, чтобы выпустить излишнее напряжение. То есть, по сути, в смехе нету ничего радостного. И возвращаясь к теме этичности, любая насмешка и ирония, если она не злая, не хочется говорить, если она не злая, но, короче, с какой-то оговоркой на насилие, да, на то, что не нужно производить смехом насилие над каким-то человеком и буллинг его, она помогает выпустить стресс. Мы находимся в каком-то колоссальном стрессе много лет, и без этого как будто бы никак. И если посмотреть на всю историю того, как люди и там, в славянском мире древнем, и сейчас постоянно пели частушки, что-то высмеивали, веселились как-то даже иронично и грустно, то мы понимаем, что, возможно, это наша, потребность. В этом есть необходимость даже, в том, чтобы смеяться над всем.
1: Да, но согласись же, не каждый юмор предполагает смех. И тот юмор, на котором мы сегодня будем фокусироваться, на сатире, на иронии, это не то, от чего ты как бы хохочешь до коликов. Это высмеивание, это уколы как бы по конкретному адресу, по конкретной точке. Мы можем не смеяться над этим, но мы просто считываем это как метод для высказывания.
2: И в этом точно нету ничего неэтичного. Но, возможно, некоторые моменты нам будет сложно обсуждать, особенно когда мы столкнемся с каким-то матом или с какими-то сложными темами. В общем, посмотрим, как оно все будет.
1: Я сразу оговорюсь, что тотально сегодняшний контент выбирала ты. То есть я на него буду реагировать, как иногда ты реагируешь на то, что я тебе сюда приношу, в качестве такого тортика открываю, и ты чуть ли не в первый раз знакомишься. Вот сегодня я буду на твоем месте. Поэтому с чего начнем, Аня?
2: Давай поговорим с тобой о том, как все это происходило раньше, да, какие были юморные и сатирические произведения про войну. Например, ты знаешь, я нарыла частушки про Первую мировую войну, которые именно в форме частушек, и хотела бы дать это послушать и тебе, и нашим слушателям.
1: Я хочу.
8: По саду ли, по дороге мы споем забавно. Франц Вильгельм при народе осрамили славно.
2: Ну как, смешно?
1: Не смешно, не смешно, но мне кажется, и задачи такой нет. Мне кажется, что задача этих частушек — это преуменьшить грозность врага. Показать, что он может быть смешон, он может быть дряхл, он может быть глуп, и он не такой уж непобедимый.
2: Абсолютно согласна. И, в принципе, вот это вот, да, усмешение, оно есть и в методах того, как частушки, кстати, составлены, да? То есть ты чувствуешь, что это капец, просто как апельсин. Это обычно аккорды, которые качаются в две стороны и которые настолько в руках у исполнителя, будь то гитара, балалайка или гусли, которые он играет абсолютно с закрытыми глазами. В данном случае эта последовательность такая. И, может быть, какая угодно. То есть это просто минимальное движение пальцев и три основных аккорда, на которых, как на трех китах, выстраивается абсолютно вся европейская музыка. Очень трудно найти музыку, в которой этих аккордов нет. Это самая-самая база. И интересно, как еще выстраивается ритм, с помощью которого где слова укладываются. Ритм такой, почти гуслевый. Что я имею в виду? Здесь есть такая рамочка, формула. Это может быть формула из одинаковых по длительности. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А может быть, вот любая из этих нот разбита двоично на несколько структур. То есть я имею в виду, делим ноту пополам. Там-та-та-там-та-та-там-та-та-там. И можем каждую из этих маленьких поделить еще пополам. Та-ди-дам-па-дам. Там-та-ди-да. Та-ди-ди-па-да-ди. Та-ди-ди-да-дам. То есть чувствуешь, каждый раз оно все делится, ну, вот как-то ровно пополам. И если то есть тебе не обязательно, чтобы твои стихи были профессиональными и содержали в себе одинаковое количество стоп, ты можешь в любой момент налажать, взять какое-то другое слово, взять глагольную рифму и уложить ее спокойно в эти вот гуслевые прибауточные истории, то есть крайне непрофессиональный простой жанр, который как будто бы тоже вызывает некоторое расслабление, ну что вот происходит что-то несерьезное. А если мы поем про врага, то получается и он несерьезен. Чувствуешь, как все работает на одну задачу?
1: Да-да, и кажется, что музыка в данном случае действительно вот происходит то, что ты не любишь больше всего. Музыка работает на возможность текста, на возможность смысла.
2: Неправда. Я такое очень люблю. Я такое люблю, как раз когда текст и музыка работают на одну задачу. Ты, наверное, имел в виду, что музыка здесь крайне вторична, мне здесь нечего анализировать, и я получаюсь как вот абсолютно без своего инструмента. Никак не могу извлечь из этой музыки смысла. А меня это полностью устраивает. Действительно, сатирические жанры испокон веков — это жанры литературные, в которых музыка на втором плане. Она просто что-то там играет для того, чтобы это было еще чуть более расслабленно, еще чуть более танцевально.
1: Интересно, я, знаешь, ты сейчас задумался, я сразу скажу об этом, потому что это как бы не музыкальная тема, и забудем, перевернемся к музыке назад. Мне кажется, что самая эффективная сейчас публицистическая стратегия, ну, среди антивоенных спикеров, политологов, журналистов, политиков, это вот тоже переход к этой иронии и сатире, потому что, возьмем там даже самый даже какой-то верхний поверхностный ряд, Екатерина Шульман, дорогая тебе, Максим Кац, еще кто-то, они отошли от отказались от этого образа Путина как страшного, могущественного злодея. Они начинают его высмеивать. Он у них такой как бы недалекий дед, который сейчас непонятно чем занимается.
0: Он дед из плацкарта.
9: То ли Владимирович, то ли Васильевич.
1: И вот когда это проникает в общественное сознание, люди так его воспринимают, как какой-то сошедший с ума старый хрен, который вот что-то там себе, ну как бы ему взбрендило, и вот он этим занимается. Благодаря этому уходит страх. Это очень важные, ну как бы последствия такого метода.
2: Мне кажется, что это не новая история. Я, во-первых, страшно что-то развеселилась сначала, а потом почему-то огорчилась, вспомнила, что, по-моему, первый все-таки всю эту тему начал Алексей Навальный, когда всех назвал жуликами и ворами, а слова «жулики» и «воры», они ассоциируются у меня, например, лично, с жуликами из мультфильма «Карлсон». Помните, там были такие смешные жулики, и они еще тырили простыни.
10: Эх, критики, о, брат, это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет.
2: Преступники и коррупционеры. Нет, жульки и воры. И мне кажется, что он первый начал сбавлять градус серьезности и высмеивать словами, подменять терминологию и делать все как-то вот проще.
1: Да-да, полностью согласен. Я просто имел в виду именно процесс от 24 февраля до нынешнего времени. То есть поначалу у всех был действительно как бы ужас и оцепенение, потом пошла какая-то реакция, и вот в некоторых случаях, в некоторых примерах, она вылилась вот в какое-то такое пренебрежительно-саркастичное отношение. И оно, вот мне правда кажется, что оно эффективно, потому что ты понимаешь, что это не сатана вышел из преисподней. Это жульё, как ты действительно говоришь, которое вполне себе победимо, которое конечно.
2: Абсолютно точно. Кстати, антивоенные сатирические песни, они не стали появляться сразу в феврале. То есть, если ты посмотришь на даты, когда они появлялись, то есть, действительно, вот то, как ты говоришь, первая реакция страха, оцепенения, ужаса не подразумевала высмеивание. А дальше, чем дальше в лес, тем больше их стало появляться. Это действительно такая целая волна.
1: Добрая традиция нашего подкаста. Я сначала что-то заявляю, потом сам себя опровергаю, чтобы как бы заявление звучало максимально бессмысленно. Я сначала сказал, что весь контент принесла ты. А можно я вклинюсь?
2: Можно, конечно. Ну, хоть удиви меня.
1: Потому что если мы говорим о современной иронии в музыке, мне кажется, есть как бы столпы, с которых необходимо начинать. Это главная как бы ироничная группа русского рока. То есть, если мы открываем Википедию и смотрим группу NOM, то там прямо написано: стиль музыки можно условно назвать ироничный рок. NOM — неформальное объединение молодежи, абсолютно культовая петербургская группа, которая продолжает работать, писать, снимать клипы, давать концерты, снимать фильмы даже во время войны. И они все очень протестные, очень антивоенные, очень путинские и очень ироничные. Я вот сейчас тебе хочу поставить песню, по которой мы разделились с друзьями, которые и любят группу NOM, и не любят группу NOM. Кому-то кажется, что это какая-то несусветная пошлость, а кто-то видит в этой песне большую силу. Эта песня — перефраз на любимую композицию Владимира Путина, которую он играл на пианино, с чего начинается родина. Помнишь, было такое дело?

0: голове.
1: Кайф.
2: То есть, слышишь, эта песня высмеивает все как бы жизненные принципы Владимира Путина. От его как бы этого детства на улицах, которым он кичился. Здесь вот эта вот монетка в твоем кулаке, которую ты отнял у мальчика. И заканчивается буквально заветным планом дворца и склизкой дорогой от Дрездена, которой не видно конца, имея в виду его спецслужбистское прошлое. Ну и видеоряд в клипе соответствующий. Там и 17 мгновений весны, и все на свете. И все это как бы аккомпанирует этому такой восточноевропейский породистый индастриал с отсылкой очевидной группе Лайбах. И вот как бы с одной стороны у тебя тяжелая музыка, с другой стороны у тебя такие, ну как бы, тяжелые слова, а с другой стороны это все немножко анекдот, немножко ирония и немножко как бы вывод конкретного персонажа на чистую воду.
1: Согласна. Я здесь вижу сразу несколько иронических штук. Помимо таких, которые ты перечислил, во-первых, слово «гадина» тоже довольно смешное. Ну то есть как бы и поменять родину на гадина, это, конечно, тоже весьма иронично. Потом, здесь в музыке есть одна деталь, которая меня довольно сильно насмешила. Меня насмешило то, что там все в этой музыке, вот ты это сравнил с, сказал, что это индастриал, он написан по правилам, я индастриал не, индастриалов ваших пока не изучала, правил там не знаю, и слышу там другое. Я слышу там сплошную пугалку. Помнишь, была пугалка «Черный человек» в черной-черной комнате, там вот он делает всякие черные... Злодействует.
2: Да-да.
1: Вот, и здесь музыка, она вся злодействует. Во-первых, тоном голос злодействует. А во-вторых, я вот специально сидела и искала, и выслушивала, и не встретила там ни одного не минорного аккорда. Что я имею в виду? Каждый аккорд здесь страшный, меланхоличный и минорный. Послушаем. Там вот тут. И потом он вдруг такой сползает. Вот все эти страшные-страшные аккорды, которыми действительно в страшных фильмах, детских, обязательно детских, обозначается, что злодейство где-то неподалеку. И вот таки получается очень-очень злодейская песенка. Действительно иронично, довольно весело.
2: И я предлагаю всем, кто либо не знаком с группой «Ном», либо упустил ее там в последние годы, вот я знаю таких много, кто слушал ее в начале нулевых, а сейчас как-то позабыл, прийти к ним, на, допустим, на YouTube-канал и послушать и посмотреть и эти клипы, и эти песни. Вот «Гадина» — это одна из последних, а их там очень много. Они и про войну.
3: Бить надо первым. Драка неизбежна, неизбежна.
2: И про власть, и про ситуацию в России, и про уехавших, и про оставшихся. В общем, как и положено, как бы качественным сатирикам, они реагируют на все, что происходит.
1: Давай, знаешь что, давай, раз уж мы в таких в минорах пребываем, мы начнем с самых невеселых иронических песен, а потом перейдем к каким-то безудержному веселью.
2: А да? Давай-ка.
1: Вот, поэтому я предлагаю следующий послушать песню, которую, кстати, тоже ты предложил, потому что ты мне написал, что обязательно нужно поговорить про «Ногу свело». У них действительно особый метод написания песен, вот эта вот злая ирония у них перемежается с искренностью и высказыванием, а иногда даже приближаются друг к другу. И мне кажется, их главная ироничная песня, которая и звучит иронично, и название у нее высмеивающее, это «С Новым годом, сынок». Ну, то есть там, в принципе, речь-то идет про... А что это я говорю? Послушаем.

0: сильным расти, чтобы маму беречь. С Новым годом, сынок.
1: Вот ты здесь в чем иронию, кстати, слышишь?
2: Иронию ее несложно тут считать, она в каждой строчке, да.
1: В словах, короче.
2: Короче, в словах, да. Угу. Но давай я сразу как бы зайду в оппозицию этой песни и группы «Ногу свело». Вот как обычно, опять же, в наших подкастах еще одна добрая традиция, вот кроме того, что я все путаю, я еще ничего не могу аргументировать и объяснить. Я вижу в «Ногу свело» плохой юмор. Сейчас.
1: Ух ты, как
2: мне
1: интересно.
2: Мне вообще не нравится, что делает Макс Покровский во время войны. То есть я отношусь к этому с некоторым, ну, как бы, уважением просто из-за позиции и смелости, и вообще поступкам, которые они совершают. Но это абсолютно не близкая мне интонация. Мне кажется, что здесь злость, причем такая противная злость, желчь, она заслоняет собой и иронию, и смыслы, и все, что мы в музыке ценим. Кто-то мне скажет, у Нома то же самое с этой гадиной. А я вижу разницу. Я вижу разницу.
1: Так, интересно. Давай тогда тебе попробую рассказать, в чем здесь ирония проявляется в музыке, и посмотрим, убедит ли тебя это. Может быть, ты скажешь, нет, все равно фигня.
2: Давай.
1: А может быть, ты скажешь, нет, теперь мне стало смешнее.
0: Шпионы тебя сделать геем хотят, но нас они не нагнут. Ведь наши ракеты до них долетят за считанных 20 минут.
1: Ну, пройдемся. Во-первых, здесь Максим поет в такой интересной ритмической манере. Он скорее скандирует и декламирует. Он та-дан-тан, та-дам, та-да-тан-тан, та-там. И строчки тоже разные по размеру. Да, немножко, кстати, в этом, может быть, есть даже и от частушек то, что они скорее декламационные, могут, если не помещаться, то варьироваться друг с другом. А на фоне там вообще-то очень длинная гармоническая строфа. И там много-много-много аккордов. Как ты знаешь, когда много аккордов, Аня радуется. Аня любит, когда аккордов много. Но они здесь очень напоминают мне кое-какой жанр. А дальше я, кстати, не помню. Это могло быть любое продолжение, но, по-моему, у них самое стандартное. Вот ты чувствуешь, что они прямо туда просятся. То есть это такой вот очень знакомый нам всем гармонический. Вот квадрат, не квадрат. И это, конечно, гармония песен времен там и Первой,
2: и второй,
1: отчасти
2: да,
1: Второй мировой войны. Именно таких вот военных вальсов. Был такой жанр, кстати, здесь вальсовость тоже соблюдена. Это же та-там-там, та-там, та-ра-тан-тан, та-та. То есть это по три и по три. И вот это что-то вот такое вот, оно затхло-застарелое. Ой, я как будто прям наругалась. Я же имею в виду, вот ты же понимаешь, в современном контексте эта музыка используется пропагандистами. То есть как бы типа на всяких праздниках, еще где-то. Как будто бы есть в ней что-то такое, вот немножко солдафонское. И они ее делают намеренно немножко некрасивой. То есть обычно в классных военных вальсах все равно есть своя изюминка, есть свои какие-то гармонические неожиданности, еще что-то. А вот здесь это все ровно как надо, как будто это лекало. И на фоне такие частушечные слова. И мне кажется, что эти слои в музыке, они, кстати, не наверное, есть в них немножко вот злости, но они такие высмеивающие закостенелость и в сочетании со словами работают хорошо. Ну как, у тебя изменилось мнение по поводу этой песни?
2: Нет, потому что нет, я понимаю, о чем ты говоришь, и я понимаю, как это может работать, но дальше мы вступаем на эфемерную территорию вкуса.
1: Ага, ну...
2: И вот тут, ну, как бы, я не говорю, что мой вкус безупречен, но... У меня другого нет. Я все так или иначе сравниваю, примеряю к нему. Мне кажется, что в этой песне, что в, если честно, в «Гимне обреченных», вот эта вот песня про орков, помнишь, который еще клип
1: да,
2: Олег Куваев
1: да,
2: нарисовал?
1: Да, да, да. Угу, да.

0: Мне кажется, что это, во-первых, как бы пошлость, а во-вторых, большая нетактичность. То есть я тоже согласен, что над всем можно смеяться, над всем можно иронизировать. Наверное, как бы не до первого тоста за Холокост, но как бы до какого-то предела. Но ногу свело просто использует тот вокабуляр, те образы и те термины, которые, мне кажется, ну как бы абсолютно чуждыми и вредными даже, извините. Ну вот как бы идея этих орков, я могу понять, когда там украинцы под бомбами, да, там говорят что-то про наш Мордор и Оркастан. Но а Макс Покровский-то здесь при чем? Вот это вот там сравнение россиян с орками, оно мне кажется неправильным, неэтичным, вредным. И то же самое и здесь. Над чем именно смеется группа «Ногу свело»? Она смеется не над Путиным, не над злом, она смеется над человеческой трагедией. И что в случае с орками, на этом как бы население оставшимся, вот что, как им быть, как им делать, когда вот это вокруг. И что здесь? Вообще-то эта песня как бы о гибели ребенка, о гибели сына. И в любой ситуации это трагедия. Мне не кажется, что я даже сейчас какую-то крамолу говорю. Гибель там фашистского мальчика в армии.
1: Ну, здесь он не ребенок, он здесь Рейха. Все-таки 18-летний как будто бы.
0: Ну, неважно, как бы. Это молодой человек, которому могла сложиться иначе судьба. У меня, ну, как бы, маленький ребенок. Я знаю, из чего все это получается. Что дети рождаются невинными, если мы не, там, не полностью следуем идее первородного греха и так далее. И вот над этим так издеваться, над этим так иронизировать, наверное, здесь уже для меня как бы более уместно прям прямое высказывать. То есть если бы Макс Покровский вышел и в публицистической манере сказал, ну что вы хотели, вот как бы отправили на войну, поддержали, вот, пожалуйста, получайте. Это итог. Может быть, там как бы это было бы более действенно. А вот это ерничество над этим, оно мне совсем не близко.
1: Ой, слушай, у тебя очень интересная позиция, мне она понятна. У меня здесь есть следующие мысли. Я помню, что публиковал и как высказывался Максим в самом начале войны, прямо в первые месяцы. И мне тогда казалось, что это человек, который абсолютно на грани нервного срыва. В смысле, что он на грани даже как будто бы сумасшествия. То есть, там были люди, которые переживали, что происходит с Максимом, потому что я, наверное, не вспомню ни одного другого музыканта, который так бы явственно почти сошел с ума от чувств, которые его переполняли. И я абсолютно ему верю. В смысле, я тоже не так, возможно, чувствую юмор, не так чувствую проблему. И если мы будем размышлять с холодной головой об эффективности того, что высмеивать, ну, это в любом случае тяжелая тема, то, наверное, да. Но я за то, чтобы исполнитель говорил музыкой ровно так, как он чувствует.
0: Конечно.
1: И я ему верю на 250%. По музыке чувствую, что это было действительно для него важно, и он так видит, и для него это орки, и для него проблема и в этом тоже. И еще мне кажется, что отчасти может быть эффективность в том, что он своим простым музыкальным языком, а он крайне прост, он обращается к людям, у которых практически такой же музыкальный язык и вкус, но которые находятся по другую сторону. А ведь мы не будем сейчас игнорировать ту тему, что есть люди, которые...
0: Ну, конечно.
1: Да, вот Лада Калина, да, и все вот эти мемы, да, ну, они есть. И мне кажется, что как раз эти люди послушают какую-нибудь вот ту тонкую иронию твоего Нома, такие, а, ну, блин, что-то как-то там ребята надругались над песней, скажут они, и они будут преисполнены там праведного гнева, или она пройдет мимо них. А мимо песен Макса Покровского они не пройдут. Вот, поэтому я не испытываю отторжения к этим песням, хотя сама, наверное, бы так не высказалась, но не буду звучать снобски. Мне кажется, вообще супер. Ну, типа, тоже способ.
0: Да-да, просто видишь, тут важно как бы уточнить, что когда ты говоришь об искренности и понятности этой позиции, я же не спорю. Конечно, Макс Покровский, группа «Ногу свело» и там любой другой музыкант может писать песни как ему угодно. У меня нету как бы никакого порыва их запретить, знаешь? Но я в своем праве высказывать к ним свое отношение. Мне кажется, что в случае иронии ключевым элементом является адресат этой иронии. И если, вот ты говоришь, прошли мимо группы Ном, потому что там поиздевались над песней. Но я вступил в диалог с этим слушателем и говорю, что вообще-то как бы издевка не над песней, а над конкретным человеком, над конкретным персонажем. И могу это аргументированно доказать, просто строчка за строчкой. Дальше уже там выбор человека сказать. Нет, не верю, или... А, действительно, над Путиным, значит, не страшно.
1: Ничего себе, интересно, ты же как устроен твой день. Сколько раз тебе нужно вступать в диалог с людьми, чтобы им это доказывать про песню «Ном». Чувствуешь, что это такая единичная мера, очень точечная. А Максим действует массово.
0: Массово, не массово, господи, какая разница. Просто легко же издеваться над женами мобилизованных или над женами контрактников и говорить, а, вот, сами виноваты, мы еще над вами подшутим, потому что они слабы, они не могут ответить. А если адресат твоей иронии и сатиры это как бы миллионная армия и люди, обладающие неограниченной властью, это просто, ну, как бы немножко совсем другой уровень высказывания, мне кажется, и уровень смелости.
1: Слушай, ну, может быть и так. Давай тогда посмотрим и заценим уровень смелости. Вот ты уже даже сказал, что такое, нет у меня желания запретить. Вот. А мне интересно, будет ли у тебя возмущение от другого примера, который я тебе подобрала. Я имею в виду, между прочим, группу «Ленинград». Я хочу, чтобы ты ее послушал, потому что это вообще-то вроде как антивоенная сатира от представителя провластного лагеря.
2: Был бы

0: Так.
1: Слушай,
0: ну и что ты мне тут хочешь сказать?
1: Сложные чувства какие-то.
0: Никаких сложных чувств.
1: Ты просто возмущен.
0: Нет, просто ты вначале подвелась к этой песне. Как... Я просто давно, если честно, перестал слушать группу «Ленинград»,
1: не
0: которая
1: то,
0: не является группой
1: грешу.
0: «Ленинград», а является там новыми какими-то проектами Сергея Шнурова. Ты говоришь, формально это антивоенная песня. С какой стати?
1: А может и нет, кстати.
0: То есть здесь довольно, ну, как бы лобово, без каких-то лишних оговорок, высмеивается антивоенное движение в России. Люди, которые,
1: это
0: рискуя жизнями, выступают против войны. А тут они как бы представлены такими недалекими идиотами, которые ни в чем не могут разобраться, и как бы нет хуйни. Вот написал на футболке и вроде достойно выступил в своей либеральной тусовочке. Ну, во-первых, это просто не так, потому что, ну, как бы это очень рискованное, ответственное дело. А во-вторых, ну, здесь нет никакого антивоенного высказывания. Наоборот, есть, знаешь, вот это то, чем пытается, на самом деле, заниматься как раз российская пропаганда. Замылить. Все не так однозначно. А что там, давайте, ну, как бы, у войны есть разные стороны. Здесь, как бы, мы всего не узнаем.
1: Слушай, как интересно. А я почему-то чуть-чуть по-другому считала, хотя сейчас понимаю, что ты прав. Это я действительно неправильно считала. А мне-то показалось, что он высмеивает, может быть, недостаточный протест против войны, то есть как бы именно методы борьбы, но при этом не отрицает того, что война — это страшно. Но, может быть, я наделила слишком глубоким смыслом эту дурацкую песню.
0: Я думаю, что в первой части ты права. Он действительно высмеивает этот протест, потому что он ему кажется искренне, не знаю уж. Вот в случае со Шнуровым, в отличие от Покровского, я точно не готов говорить, где он искренен, где он расчетлив, а где он просто выполняет чей-то заказ. Но никакого неприятия войны здесь нету.
1: А ведь и правда. Получается, что так. А тебе не кажется такая крамольная штука, что и у Макса Покровского, и у Шнурова есть как будто некий общий враг и объект сатиры? Это люди, которые, по их мнению, у каждого по-своему, являются недостаточно политизированными. То есть если Максим и его команда в песне осуждают и высмеивают родителей парня, который отправился на войну, и они не увидели ничего крамольного в его поведении, то Шнуров высмеивает недостаточно протестующих против войны либералов, которые ничего не понимают. Как будто бы он декламирует, что они должны были бы разобраться больше и больше как-то политизироваться и понять причину вещей.
0: Да, просто видишь... У Покровского в этом смысле есть альтернативы. Есть как будто бы антивоенное движение, которое разобралось и ведет себя иначе. И мы можем увидеть там, ну, как бы некую, как это сказать, позитивную альтернативу. А у Шнурова нет. Он говорит, что все антивоенное движение — говно. Ну и здравствуйте.
1: Круто, что у Максима эта альтернатива есть. И вот эта безальтернативность, полная разочарованность, цинизм, высмеивание всех, это как раз для меня тоже есть черта российской пропаганды. Вы плохо все делаете, и вы тупые. Спрашиваешь, а кто не тупой? Плечи пожимаются. Как бы типа все тупые, все не так однозначно. И это какая-то очень сатира плохая, какая-то постироничная, странная.
0: Я, если честно, думаю, что в случае Шнурова это действительно категорически неискренне. Это, может быть, даже где-то вынужденная мера и решение. А вынужденная сатира заказная, это худшее, что мы можем себе представить. Ну, это всегда не смешно, это всегда глупо, это всегда подло просто-напросто.
1: Согласна. Два слова про музыкальную составляющую и идем дальше. В принципе, группа «Ленинград» — это абсолютно чистые частушки по аккордам, которые сопровождены вот этим медным оркестром, который утяжеляет просто аккорды, делает это чуть более комичным, как будто чуть более с какими-то танцевальными чертами, но поет он, да, вот тембр его голоса, очень приблотненно. И в итоге получается такой жанр блатных частушек, который, помнишь, как взорвал всех сцены, как всем понравился, потому что это что-то, что очень привычно и очень понятно, и, в принципе, является прямым продолжением того, как развивалась сатирическая музыка, соединяясь с городским романсом, цыганской песней, тюремной песней, и вот такое вот отстраненное блатное высмеивание почему-то кажется нам музыкально чем-то родным и знакомым, хотя и крамольным.
0: Да, но тут просто вот буквально что-то случилось с человеком. То есть ранний Шнур, на мой взгляд, это выдающееся там явление в истории русской музыки, а может и культуры. И альбом «Хлеб», например, мне кажется, что это там как, вот как раз выдающееся проявление какой-то в том числе и политической сатиры.
2: Моя

0: Но поздний Шнуров,
1: Ну ладно, ладно, согласна. Не будем сильно долго ругаться. Давай что-нибудь еще послушаем. Я еще одну подготовила, которая не сильно развеселая. И группа, которую мы уже упоминали, я имею в виду группу Марлины.
0: Да-да.
1: Да, и у них есть очень прямая и понятная сатирическая песня «В одной африканской стране».
0: Слушаем.
2: В одной африканской стране нещадно качают из

0: важней.
1: Мне здесь вспомнилась одна ситуация, которая была прямо в феврале, в начале войны. Помнишь, там, когда еще не было понятно, как именно работает машина и система, и что любое антивоенное высказывание и пустой плакат – это дорога в тюрьму, некоторые люди пробовали разные способы выступать против войны. И был один человек, не помню в каком городе, который аж санкционировал митинг против войны в Буркина-Фасо. Есть страна африканская,
2: Буркина-Фасо,
1: да. И там какая-то ведется война с соседним государством. И он пришел и сказал, типа, я хочу сделать митинг против войны в Буркина-Фасо. Как бы, типа, вот наши коллеги, друзья, ему санкционировали этот митинг, отменили за час. То есть там действительно они подготовили плакаты, нет войне в Буркина-Фасо, все вот это вот. И мне почему-то очень сильно напомнила песня эту ситуацию. Человек как бы решил таким подспудным сатирическим методом выступить. И вот здесь как бы тоже, ну, понятно, что они сравнивают Российскую Федерацию с одной африканской страной, а как будто бы это безопасное антивоенное высказывание, высмеивая, как мне кажется, именно то, что запрещают говорить о проблемах, если они касаются именно нашей страны. А про другие страны можно и поругаться.
2: Вот видишь, третью песню мы слушаем, Шнурова выносим за скобки вообще, как не песню, и не слушаем. И у меня каждый из них разные отношения. То есть «Ном» мне нравится, я принимаю и как бы готов объяснить, почему. В случае с «Ногу свело» не нравится, не принимаю и тоже готов объяснить, почему. А в случае с «Марлинами» это скорее не мое. То есть, ну, как бы это не мой там тип иронии, не мой юмор, и, может быть, даже не совсем мое музыкально, хотя я люблю регги. Но это почему-то вызывает уважение. И это вот сделано с каким-то и как бы и достоинством, и смелостью, и, знаешь, вот ровной спиной, что называется.
1: Ага, поняла. А мой подыток такой. «Ном» мне понравилось, потому что слои сочетаются, музыка очень говорящая. А Покровский, как мне кажется, молодец, тоже слои, все понятно, иронию считываю музыкально. Здесь в этой песне у меня есть своя музыковедческая претензия. Да, то есть, конечно, это регги, и очень понятный ритм, очень понятный набор аккордов. Регги — это же там полуимпровизационная форма, в которой вся подложка постоянно повторяется, и расслабленным голосом ты на фоне поешь свою импровизацию. И так, по идее, должно остаться. И дальше, с нарастанием напряжения и продвижением песни ближе к концу, ты можешь начать петь громче, взять там такой из блюз, да, прием, когда ты эмоциональный всплеск устраиваешь. А ребята там просто написали припев, ну, вообще другой. Ну, вообще не вообще другой. Я такая, ну, не знаю, по законам жанра должно было быть по-другому. Здесь как будто это какой-то костыль. У меня была похожая претензия, помнишь, к Борису Борисовичу Гребенщикову, когда он начал в фольклорном режиме, а припев написал очень даже и поп. Поэтому, не знаю, здесь у меня музыкально чуть-чуть она, ну, проседает, но я ее взяла как интересный пример такого способа. Я даже уверена, что у филологов есть название такому способу иронии, когда мы говорим про одно как будто про другое.
2: Да, и видишь еще, почему группа «Марлины», ну, не вызывает какого-то отторжения у меня, потому что они не то чтобы залезают на табуретку. Это не потерянный лидер русского андеграунда, как Сергей Шнуров. Это не флагманы антивоенной музыки, коими как будто бы себя отчасти назначили «Ногу свело», потому что, ну, как Макс Покровский просто такой инициатор, он двигатель, он мотор, он там постоянно всем что-то предлагает, то есть он претендует на лидирующие позиции, если они вообще возможны, да, в музыкальной среде. А «Марлины», ну, это как бы группа, которая 100 лет существует, немногие ее знают, но есть какая-то сложившаяся своя аудитория, они с ней разговаривают на близком им языке, то есть это вот группа, которая достойно существует в своем масштабе, в своем жанре и в своем вокабуляре. Не нравится — не заходи туда. Они не вторгаются в твой мир, если тебе что-то в этом не нравится.
1: Принято. Согласна.

0: Так, что еще у тебя есть, Ань?
1: У меня есть один важный разговор к тебе. Вот ты просто его уже завел. Прошло достаточно времени, чтобы на подкорке головы я его обдумала. Ты говорил про то, что, блин, ну как же это так? Высмеивать сатирически и выступать против бедных людей вместо того, чтобы выступать против страшного правителя. Угу. И вот здесь как раз я чувствую, что музыка расходится с публицистическими жанрами в этом месте, потому что словесно высмеивают там российскую власть, а музыка как бы нет. И, кстати, я замечала, что есть всякие разные матерные частушки и вполне находчивые. Кстати, можно послушать кусочек один такой крамольный. Это вот частушки про российских политиков. В ТикТоке есть целый канал, который дипфейком пользуется. Они делают такие мультики, клипы. Немножко продолжая традицию мультфильма «Куклы».

Короче, довольно смешно. Ну, то есть, как бы, по крайней мере, вызывает интерес, и как любые частушки, чувствуешь, когда заигрывают частушки, особенно в начале, уже кажется, что дальше сейчас будет смешно, уже ты немножко на хихи, и такие тиктоки обычно люди досматривают, но такую музыку в плейлист к себе не

0: высмеивают сатирические песни другую категорию людей. Все повально высмеивают аполитичных людей. И вот это интересно. Как будто аполитичные люди становятся предметом сатиры в каком-то огромном количестве песен. Ну вот, как мы уже их встретили несколько. И есть у меня еще несколько примеров. Давай послушаем песню группы «Костры» «Вне политики». Тут все и так понятно.
1: Я

0: что-то серьезное начнется тогда. Я тоже выйду на площадь вместе со всеми.
1: Ну вот как тебе, кстати, довольно сложная сатира, чувствуешь? Там прямо прописанные персонажи, такой большой сторителлинг.
2: Ну, сложность тоже понятие относительное, с чем мы сравниваем, с Салтыковым-Щедриным или с Сергеем Шнуровым?
1: С Сергеем Шнуровым давай, чтобы выгоднее получилось сравнение.
2: В случае группы «Костры» у меня похожая эмоция на тикток-шутки и на группу «Марлины». Мне кажется, что я понимаю, про что это. Я могу даже где-то солидаризироваться с их высказыванием. Но как там ты эту категорию называешь? Песни, которые мы не добавили бы в свой плейлист? Ну вот, в свой плейлист я бы ее не добавил. Я вообще сейчас думаю, придем мы, видимо, к концу подкаста с этой мыслью, что, может быть, я вообще не люблю сатиру в музыке, что мне нужно, чтобы мы как-то вот, ну, другим языком со мной говорили. Я ее могу попытаться так отстраненно оценить, признать, кивнуть, сказать респект вам, друзья, за такое действие. Но оно меня, ну, не трогает. Тут, видимо, во мне дело, а не в этих группах-то всех.
1: Ничего себе, как ты вывернул. Ну, хорошо. Может быть и так. Посмотрим, к чему мы придем, и правда.
2: Но я не уверен в твоих статистических наблюдениях на тему того, что именно политичное большинство является главной мишенью музыкальной сатиры сейчас.
1: Мне кажется, что?
2: Мне кажется, может быть, оно примерно там равномерно, или это даже, ну, как бы статистически не так важно. То есть, по крайней мере, кто-то издевается над Путиным, кто-то издевается над антивоенным движением, кто-то издевается над там неопределившимися или равнодушными. В общем, как-то это везде по чуть-чуть. Я не вижу тенденции. Вот.
1: Это интересно, а я ее вижу. Мне кажется, что большинство песен, они про аполитичных, и мне кажется, к этому есть одна крамольная предпосылка. По-хорошему, аполитичных, ну, как как-то вот высмеивают и точат на них зуб немножко. Не, ну, точат зуб, наверное, слишком сказано. Ну, находят их смешными, не понимают их. Люди как антивоенной позиции, так и провоенной позиции. Да, потому что это такие крайние представители, и обеим частям сообщества кажется, что вот эти вот неопределившиеся какие-то вот, чё они вообще, а? Ну, чё они? Эти говорят, да пошли бы воевать получше. Эти говорят, да выступали бы против войны получше. И в итоге статистически есть большая вероятность, что на них направлены все уколы и колкости, потому что у всех к ним претензия.
2: Может быть, может быть. Может быть, просто оно как-то обходит меня стороной. Вот даже сегодня у нас вещи везде по чуть-чуть. Где-то укол в сторону одних, где-то укол в сторону других. То есть вот не складывается ощущение, что есть прям какой-то вал давления на политичную публику.
1: Ну, возможно.
2: Ну, а может быть, ты и права. То есть тут нам нужна помощь опытных социологов.
1: Да-да-да, нам очень нужна. Если вы опытный социолог, напишите нам.
2: Я смотрю на список песен, которые ты принесла. Очень красиво выглядит на бумаге. 4 коротких слова через тире и дефисы. Кис-кис, похуй.
1: Ну, вот как есть. Вот такая вот песня. Кстати, я немножко ее побаиваюсь даже показывать, потому что, честно говоря, это тот случай, в который я не поняла, сатира это или нет. Я поизучала творчество девчонок, а это группа из двух девушек, кажется.
2: Да-да, все так.
1: Вот я поизучала творчество, которое у них было там до войны и во время войны, а это песня из нового их альбома, которая прилично удивила их аудиторию. И я все еще немного в замешательстве, говорят ли они серьезно или несерьезно. Это кажется мне очень крутым, и давай это обсудим.
2: Давай.

0: От девушек из Кис-Кис?
1: Нет, я это сформулировала так. Мне кажется, что это нечто среднее между сатирой на равнодушных людей, ну, подростков в данном случае, они поют про молодых людей.
0: Да-да.
1: И манифестом о политичности и отстраненности. К этому есть предпосылки. В подростковом движении, я рассуждаю полностью как какая-то старушка, но я не знаю, как другие слова подобрать. И то, да, любая крайность, да, либо мне реально абсолютно на вас плевать, либо, господи, вы посмотрите, да им уже реально плевать. И то может быть убедительным манифестом. И я не понимаю, здесь какая-то такая тонкая грань, либо она мне недоступна к пониманию просто.
0: Не знаю, я прям вижу толщину этой грани, если честно. И мне кажется, что, конечно, это высмеивание этой... Вот как раз эта песня подтверждает твой предыдущий тейк про сатиру против равнодушных. И это именно она. Тут, видишь, как бы это очень хорошо слышно на уровне текста. Когда человек использует клише, это значит, он точно под ними не подписывается. Когда Кис-Кис поет «Моя хата с краю», человек не может искренне сказать «Моя хата с краю». Это такое языковое клише, которое всегда перенос на кого-то. И поэтому, ну да, это высмеивание равнодушных.
1: Окей, хорошо. Мне почему-то так не... Ну, хорошо, хорошо, допустим, аргумент довольно сильный.
0: Ну, человеку сострадать — это для быдла. Но ты правда думаешь, что это может быть прямо такая манифестация?
1: Просто для меня группа Кис-Кис, они чем-то напоминают мне группу «Пошлая Молли», например, которая очень гремела и которую я тоже очень люблю. И в чем-то это напоминает такой, знаешь, посыл очень эпатажный, который был в ранних песнях Моргенштерна или Фейса. И мне кажется, для молодежной культуры, я опять звучу как старушка, и опять не знаю, как по-другому это назвать, очень отзывается взять и подковырнуть реальность настолько и вывернуть ее на все там 180%, что в принципе встать и сказать, а моя хата действительно с краю. То есть как бы это, в этом есть и в этом есть энергия, в этом какое-то есть заявление. И судя по комментариям разных подростков в разных интернетиках, я замечаю, что и такое может быть. Как бы там есть, например, подростки, которые говорят, все не любят Путина, а я люблю. Ну, типа, и человеку 13 лет. И как бы, или там, не знаю, все считают, а я ватник.
2: Да вы ватник, доктор.
3: Да, я знаю, мне об этом говорят.
1: И ты как бы смотришь такой, типа, чел, такой заходишь, тебе 14, ты знаешь, что такое ватник? А это как бы эпатажно, понимаешь? Типа, это примерить на себя еще одну роль, посмотреть, как ты в ней, и, возможно, вызвать какой-то гнев и привлечь к себе внимание, и это тоже важно для подростковой жизни.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, это все совершенно точно справедливо для подростковой жизни, потому что, ну, опять же, там, у меня есть старший подросток, сын, с которым мы об этом много говорим, есть такая форма протеста, но мне просто кажется, если честно, эта песня не про это. И когда ты ее подозреваешь в какой-то манифестации, это тут бы нам опять вспомнить твоего доброго приятеля Михаила Козырева и песню «Общество памяти», из-за которой он запретил «Гражданскую оборону», которая как бы такая антисемитская песня.
4: Вспыхнули

0: совершенно точно это сатира на конкретного антисемита. Ну, как бы на лирическую, не на конкретного, а на как раз на собирательный образ антисемитов. И лирический герой такой. Это не Егор Летов и здесь, это не девушки из Кис-Кис.
1: Окей, я тебя поняла.
0: Все равно, ну, по крайней мере, мне... Я, возможно, когда-нибудь удивлюсь, когда окажется, что права ты. Но тут для меня все это как-то довольно однозначно.
1: Нормально. Ты меня подозреваешь в дружбе и приятельстве с Михаилом Козыревым. Прямо начиная с того, как мы записывали дебаты. Короче, хотела прокомментировать музыкальную составляющую песни. Она реально интересная. Вот это, кстати, самый интересный пример из тех, которые есть для меня сегодня. Там в начале есть очень большие кислотные вот эти интервалы в тембре электрогитары, кажется, или такой вот пилы просто электронные. Вот кажется, такие... Да, вот такие перепады uh-huh. какие-то странные. И обычное сочетание нот там либо такое, либо вот такое. Вот такие. А это большие интервалы, они называются там малая нона или большая септима. Это, короче, есть такой интервал, октава. Две одинаковые ноты, которые хорошо друг с другом звучат. И мы берем и чуть-чуть его либо увеличиваем, либо уменьшаем. И получается настолько острая, надрывная история, такая очень кислотная, яркая, потому что вот, знаешь, чуть-чуть до идеала. Это зловещая долина такая, да, в музыке. И вот они с этими интервалами работают вначале, создают дикий, кислотный вот этот темп этой энергии, и этим мне напомнили ту самую песню Prodigy, Omen, угу. которая просто... И вот чувствуешь, это тот же почти интервал. Вот он, угу. вот все эти септимы. Но в отличие от Prodigy, у девчонок здесь есть, как будто я чувствую некоторое снижение градуса, потому что вначале они и поют так вот, минуя ноты, вот по-хулигански в стиле Gorillaz. А потом вдруг в припеве выясняется, что нота находится, высота находится, вдруг у нас такое, там еще немножко, и там что-нибудь такое случится. Септимы куда-то деваются. Короче говоря, мне кажется, что она начинается очень дико, очень флуоресцентно, а продолжается гораздо менее. Но в любом случае, музыкально мне песня понравилась.
0: Да, я еще здесь вижу, знаешь, такую традицию эмо, которая вот плотно связана с этим Acid'ом, и вот Пошлая Молли как раз, которую ты упомянул, это вот все из, так сказать, из одной баночки с вареньем.
1: В общем, хорошо. Значит, это тоже получается сатира на политичных людей. Но в данном случае уже и подростков, да, ну, подтверждает мою гипотезу.
0: Пока, если честно, это для меня лучшая песня в твоем списке.
1: Мне она тоже понравилась.

0: Но заканчивать я хотела не ей, а я хотела песни, которые мне кажется очень интересно обсудить, и она, по-моему, достаточно известная. Ты знаешь песню Слепакова «Нет вобли»?
1: Знаю, но сейчас еще раз послушаю с удовольствием.

0: песня тебе нравится, ты выглядишь довольным.
1: Ну, вот как и весь этот час у меня. То есть это не мое, и опять же, Слепаков это не совсем мой юмор, но, ну, как бы, надо отдать должное.
0: Слушай, ты представляешь, я обожала песню Слепакова, когда мне было 14-15 лет. Он тогда выступал на ТНТ, у него была целая рубрика, да, где он пел такие смешные песни. Причем они были основаны на таком достаточно стандартном ТНТ-шном юморе, который базируется на сексизме, на там чем-то еще, на стереотипах. Но почему-то в его песнях я никогда не слышала именно злости. То есть это всегда добрые песни, и в них, мне кажется, филологически круто сделана рифма. То есть я никогда не могу угадать следующую строчку. От этого моему мозгу очень щекотно, плотность материала очень высокая, да, постоянно, это же очень большие вот эти строфы, и мне доставляло даже удовольствие как-то запоминать эти рифмы, я ходила, и мне казалось, что это довольно круто, и в компании, где оказывалась гитара, когда я оказывалась там в 14-15 лет, я ее брала и пела песни Слепакова, и всем было очень весело. Там есть песня российского чиновника, абсолютно шедевральная.
2: Про

0: сделать глоток.
1: Мне кажется, что он очень талантливый человек. И сейчас ты тоже можешь здесь сказать, что мне, наверное, не нравится это как музыка, потому что она является просто подложкой к тексту. И здесь я бы сказала, что нет, у него все-таки довольно индивидуальные подложки, которые он подбирает по смыслу. Меня они полностью устраивают. Если говорить про музыкальную составляющую песни «Нет вобли», здесь есть интересный способ того, как Слепаков выстроил мелодию. Вообще мелодия – самый загадочный музыкальный слой. Все веками бьются над тем, что есть хорошая мелодия. Пишут учебники, собирают статистику и пытаются угадать ее буквально формулу, потому что такое хорошая гармония, все давно поняли. Uh-huh. Правильный ритм поняли. Ну, ты понимаешь, да? То есть, а это единственная неразгаданная музыкальная загадка. Вот мы встречали, например, мелодию на одной ноте, да, мелодию фольклорную, такую, сякую, а здесь она немножко другая. Здесь все, что поет Семен...
2: Еще

0: здесь все, что поет Семен, именно поет на фоне игры, это все только те ноты, которые он играет на фоне. Например, берет он вначале аккорд, кажется, F, не помню, какой-то мажорный аккорд. В нем три ноты, фа, ля, до. И он его играет боем. Ну, как-нибудь так, там, на гитаре. И поет мелодию из таких нот. Ля-ля-ля-ля, до-до-до-до, фа-фа-фа-фа-фа-ля-фа. То есть там только фа, ля и до. Каждый новый аккорд, который он сменяется, он по этим же нотам, которые там содержатся, и ходит. Получается очень легко петь, получается очень вторичная мелодия, зависимая от гармонии, состоящая ровно из одних нот с ней, довольно комичная. И я слышу в этом какой-то даже, ну, может, и детскость, и наивность тоже. Потому что что может быть проще, как просто перебирать те ноты, которые ты так играешь? И у тебя есть буквально нет шансов в них не попасть. Но здесь есть одна штука, которая мне кажется, вот я не нашла этого ответа в своей голове, но крамольно предположу, что мне очень страшно не хвалить песни. Короче, у меня есть академическая привычка. Знаешь, типа, я росла в академическом мире музыкальном.
1: Не бить пианиста по рукам.
0: Ну, не то, что... Нет, ну, это понятно. Но когда ты ведешь концерт, ты должен говорить, это мировой шедевр великого композитора и так далее, и так далее. То есть никто тебе ни в какой ни музыкальной школе, ни училище, ни еще где-то не будет говорить, что у Чайковского есть слабые пьесы. Понимаешь, то есть как так. Бы, типа, это полная крамола. И поэтому, когда я добираюсь до какого-то места, где мне хочется что-то не до конца похвалить, мне становится настолько стрёмно, у меня прям все внутри сжимается. Особенно в песне, которая мне вообще на самом деле симпатична. Но я все равно скажу. Мне кажется, что здесь неудачный припев. Мне кажется, что если бы припев был удачный, то эта песня могла бы стать гораздо более медийной и остаться в инфополе как мем. То есть здесь у Семена очень сложная задача. Он должен остаться в ритме, но спеть вобле, а не войне. А потому что нет войне, да, это хроническое построение, а он должен спеть нет вобле. Нет вобле. И это никак, никак, никак, блин, не укладывается. То есть сама идея этих слов, она хороша, а для припева она как будто не годится. И вот ты слышал, что он их не пропевает, он поет нет вобле.
2: Нет вобле, нет отвратительной вобле.
1: При том, что он бы мог спеть «нет вобле», это было бы все понятно.
0: Нет, я думаю, что ему здесь важно, как вот любителю слова, да, то, что это слово не исковерканное, и наоборот, это смешно. То есть вот как раз ты заметил, что у Семёна в песнях нету таких частушечных. Это, кстати, реально не частушки. То есть у него не частушки, потому что он как раз очень сильно соблюдает форму стиха. А здесь ему нужно, чтобы было вобле. И ты знаешь, я пыталась даже придумать, как бы я спела эту строку, и я как бы я придумала. И я не придумала. Ну, естественно, я же и не Семен Слепаков. Но, блин, вот если бы как будто бы была такая строчка, то мы бы, то она бы приедалась, и все бы ходили, и это вобло стало бы реально, ну, гораздо более мемной.
1: Ну, слушай, у Семена Слепакова есть много более популярных песен, ставших мемами, то есть одной больше, одной меньше, в его случае как бы не такая уж это и утрата.
0: Согласна.
1: Но вообще-то меня удивило, конечно, то, что ты пришла с музыкальным, в том числе, анализом Семена Слепакова. Это, ну, очередной шок для меня. Мне все время казалось, что это для него, ну, как бы не важное средство, а просто форма. То есть он вот так вот читает свой стендап условно. Ну, как бы да, есть какой-то аккомпанемент, но всерьез там о нем рассуждать странно, видишь? А ты все равно рассуждаешь всерьез.
0: Конечно. Для меня это все всерьез, конечно. Ох, прям диссертацию защищу. Это мелодия Семена Слепакова. Шутка.
1: Так, Аня, мы подбираемся к финалу, и у меня к тебе вопрос. Мы послушали все песни, которые ты принесла на выпуск подкаста, который посвящен иронии. И где Нойз?
0: Так. Ты про «Лебединое озеро»?
1: Да про любые более-менее песни. Мне кажется, в русской музыке
0: интересно,
1: есть,
0: да,
1: человек,
0: знаю,
1: который на иронии построил... Ну, это как бы человек чаще всех, а может быть и техничнее всех, использующий иронию. И ты его абсолютно исключила.
0: А ты знаешь, мне это совершенно не пришло в голову. Для меня Нойз — это так серьезно, наверное, из-за звучания, что я как-то даже и не подумала бы отнести его к хроническим исполнителям. Ну, слушай, ну если так...
1: Так, ну давай включим то же самое помянутое «Лебединое озеро».
0: Давай.

0: Ну, смотри, даже вот эти строчки.
1: И
0: отрицательно
1: чё?
0: Поднялась с колен, отрицательно согласен со всем. Ну, а что это, если не ирония, не сатира?
1: Ладно, возможно, это она, но я вообще-то слышу в ней... А, я поняла, для меня сатира — это жанр про полное отстранение от проблемы, да, такое вот действительно ее высмеивание. А здесь я абсолютно серьезно воспринимаю эту песню. Да, встала во весь отрицательный рост. То есть
0: нет, здесь же прям стёб над этой терминологией, над этим новоязом новым.
1: Слушай, стёб, возможно, но мне кажется, что он здесь использован как перчинка. Ну, то есть, знаешь, типа, как бы это даже... Я вижу в этом не стёб, я вижу в этом манифест. Здесь, может быть, у меня проблема.
2: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Да, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

вспомнит дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Все-таки прошу, чтобы к нам вернулся ясный свет. Ясный свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Чуть меньше месяца назад мы, Радио Сахаров и фестиваль современной драматургии «Любимовка» запустили совместный проект. Он называется «Любимовка подкаст», и там можно послушать пьесы из основного конкурса фестиваля «Любимовка». Они записаны в виде аудиочиток. Но «Любимовка» — это не только основной конкурс. Это еще и пьесы, выбранные для внеконкурсной программы. И вот как раз об этих текстах мы сегодня и говорим. Мои гости сегодня — это режиссер, арт-директриса «Любимовки» Анастасия Потлай и драматург, и в прошлом арт-директор «Любимовки» Михаил Дурненков. Нам надо напомнить дорогим слушателям, что такое внеконкурсная программа, какое она место занимает в архитектуре «Любимовки» и как туда отбираются пьесы.
1: Внеконкурсная программа как таковая появилась еще до нас, художественным руководителем «Любимовки» была Елена Ковальская, и представлял собой что угодно, что могли включить кураторы фестиваля. Там были и мастер-классы, и какие-то пьесы уже маститых драматургов, которые в конкурсе не могли оказаться, потому что это фестиваль «Любимовка» — это фестиваль молодой драматургии в 2012, по-моему, году. Я, Михаил Дурненков, Евгений Казачков и Анна Базачкевич стали проводить фестиваль «Любимовка». И перед нами встал такой, собственно говоря, вопрос. Как обеспечить ротацию фестиваля? Да? Как приводить фестиваль молодых драматургов? Все новые и новые имена. Но, как вы понимаете, такой процесс невозможен без процесса утилизации. То есть вывода уже состоявшихся драматургов за пределы фестиваля. Что очень печально, потому что очень драматурги, которые связали свою жизнь с «Любимовкой», они потом хотят дальше дружить, и фестиваль хочет с ними дружить. И, в общем, это взаимный процесс любви и обожания. Поэтому мы придумали такую офф-программу или внеконкурсную программу, куда после формально трех попаданий в шорт-лист или какого-то количества уже постановок, после того, как они перестают быть начинающими драматургами, становятся драматургами-профессионалами, которые зарабатывают этим себе на хлеб, они переходят вот в эту офф-программу. И офф-программа составляется отдельно. Каждый год есть такой вот этот список состоявшихся драматургов, который пополняется и ширится. Конкурсная программа модерируется, организуется усилиями ридеров, административной части, кудруков в «Любимовке». Офф-программа не может существовать по такому принципу по одной простой причине, потому что двух состоявшихся драматургов со своим голосом, со своим стилем или там, со своей армией фанатов очень сложно сравнивать между собой. Это какие-то разные вселенные. Новая команда «Любимовки» в этом году позвали меня быть куратором офф-программы. И движимый какими-то ложно-родительскими чувствами, я согласился. Ну, поскольку хотелось помочь. Ну, просто помню, как это тяжело поначалу всегда было, и особенно, когда нет поддержки у более старших товарищей. Ощущая эмпатичную связь, да, с новыми арт-директрисами, я согласился, и уже через месяц или два начал думать, какой же я был идиот. Куратор — это все-таки человек, который придумывает какую-то концепцию конкурса и, в общем, мучаясь сильно, потому что очень крепкие пьесы в этом году были присланы на конкурс. Я пытался придумать идею или концепцию, которая объединяла бы моих любимчиков и не объединяла моих нелюбимчиков. И в конце концов просто решил перестать об этом думать, а подумать уже просто о времени, о том, что для меня 24-й год, что для «Любимовки» 24-й год. И так родилась моя мысль кураторская, то я вот в эту программу, в программу 24-го года возьму драматургов и пьесы на тему миграции. Возможно, это потому, что я сам в этой ситуации, возможно, я вижу близко тот угол, в котором стою. Тут уже называется «Я субъективен столько, насколько я субъективен».
0: А есть ли какое-то принципиальное отличие между внеконкурсной программой до 22-го года и после?
1: Ну, казалось бы, что должно быть, да, потому что, поскольку Любимовка связана с антивоенной программой и таким образом как бы находится вот в этой зыбкой территории свободного интернета, который не всегда возможен. Казалось бы, что состоявшиеся драматурги могут обеспокоиться о своей безопасности, например, не слать пьесы на Любимовку. Но в этом году этого не произошло. Вот я как куратор программы этого года, который читал все собранные пьесы, могу сказать, что даже наоборот. Но об этом могу позже рассказать. Mm-hmm. Других я изменений не заметил. Может быть, Настя могла бы сказать что-то об этом.
2: Может быть, тематическое, да, какое-то отличие, что вот февраль 22-го года стал линией, да, раздела.
0: Сначала мы вспомнили внеконкурсную программу прошлого, 2023 года. И те ее части, те пьесы, которые были прочитаны на разных событиях «Эхо Любимовки» в разных городах мира.
2: Там практически все пьесы связаны с войной. 4 из 5 пьес, они связаны с войной, полномасштабным вторжением России в Украину и, так сказать, расцветом тоталитаризма в России. И главным месседжем фестиваля «Эхо Любимовки» является такой антивоенный месседж. Мы напоминаем про то, что происходит, мы представляем как бы разные перспективы, разные взгляды на происходящее. И вот в этом списке есть пьеса украинского драматурга Виталия Ченского «Самогонщица Анна и ее непутевые дети», который поместил героев пьесы Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» в Донецк с 2014 по 2022 год, полностью там отразив хронологию тех событий, которые происходили в Донецке. Там какие-то периоды перемирий и затишья, какие-то периоды партизанской там войны, турбулентностей в этих ДНР, ЛНР самопровозглашенных и так далее. И мне кажется, что это очень интересная, классная идея. И я сама была режиссером читки этой пьесы на их Любимовке в Мюнхене и работала вообще с актерами и немецкими, и русскоязычными, и представила эту пьесу на 2 языках. Вот Виталию Ченскому удалось потрясающе совершенно передать очень яркий язык донецкий, какие-то там диалектизмы, какие-то там яркие характеры. И это тоже не хотелось потерять, поэтому вот этот вот язык, на котором пьеса написана, там тоже звучал. И сейчас на «Эхе Любимовки» в Варшаве эту пьесу прочитали на польском языке. Но еще кроме пьесы Ченского, 3 пьесы, вот «Эстер Болл», «Отродье» Марисы Ивашкевича «Восход богов» и «Екатерина Августиня» «Кабан Шейм» тоже уже несколько раз звучали или были представлены на «Эхо Любимовки». Тоже в основном в Мюнхене и в Варшаве. Мне кажется, интересно рассказать про пьесу «Common Shame» Кати Августиняк, потому что эта пьеса, она, собственно, уже придумана Катей не только драматургически, но отчасти и режиссерски. В тексте пьесы и в том, как она представлена, уже заложен этот эффект рандомайзера, и что каждый раз, когда ты открываешь эти слайды, у тебя выпадают карточки в другой последовательности.
0: И, собственно, в таком виде эта пьеса была и представлена, и в таком виде ее можно посмотреть на сайте Любимовки. Это сам по себе чрезвычайно любопытный эффект, потому что это некоторый, я бы сказал, принципиальный шаг за пределы обычного способа представления драматургических текстов, как мы их видим на Любимовке. Тут очень любопытная игра, когда эффект перебора инкорпорирован в зрительское восприятие?
2: На их любимовке в Мюнхене группа, да, кураторов предложила работать с этой пьесой художницы и режиссерки Ксюше Шачневой. И они вместе с актрисой и тоже художницей Аленой Старостиной придумали интересное решение. Зрителям там предлагается совершить конкретное действие, а именно взять любую карточку. И зрители, соответственно, в зависимости от того, каким языком они владеют или на каком языке они хотят прочитать эти карточки, они выбирали совершенно рандомную карточку на том языке, на котором им захотелось это читать. И дальше там стоял рекордер происхождения 70-х годов 20 века. Вот с красной кнопочкой, на которую там надо было нажать для записи. И, в общем, все эти тексты в той последовательности, в которой зрители подходили, записывали на кассетку, вот в таком тоже рандомном порядке. Я думаю, что, может быть, какие-то карточки там могли два раза повторяться, один раз на русском, другой раз на немецком. И отправила эту запись Катя Августиняк в Россию. И мне кажется, это вот как бы страшно милая идея, которая тоже реализовывает вот идею с рандомайзером, да, но как-то по-своему. И в Польше, в Варшаве работал с этим текстом Саша Терехов, режиссер. Он тоже предложил зрителям рандомно выбирать. И их приглашали в некую темную комнату, где их встречала актриса Валя Сизаненко и, собственно, сам Саша Терехов. И Саша Терехов решил дополнить, собственно, само содержание пьес вопросами к этому зрителю, который вот оказывался один на один с двумя незнакомыми людьми. И вопрос был такой: как часто вы испытываете стыд? Или там, испытывали ли вы когда-то стыд? Испытываете ли вы стыд сейчас? И все это, значит, таким немножко голосом следователя на допросе задавались эти вопросы, и жутковато немножко было за этих зрителей. Но это все было согласовано, да, с Катей Августиняк, которая тоже рискнула поучаствовать в этом эксперименте. И потом зрителю зачитывали содержание выбранной карточки либо на польском, либо на русском, в зависимости от того, как зритель хотел. И потом еще раз задавался тестовый вопрос: а испытываете ли вы сейчас стыд? И надо сказать, что некоторые зрители меняли свою точку зрения. Ну, давай я несколько слов скажу про пьесу Ивашкевичуса «Восход богов», потому что это документальная пьеса, созданная на основе интервью с вдовой Мантаса Квидаровичуса, литовского режиссера, убитого в Мариуполе. Это было в марте 22 года, во время самых ожесточенных боев в Мариуполе. Убит он был российскими там солдатами и офицерами. И в пьесу вошли истории актрис, с которыми, собственно, эта пьеса создавалась в Вильнюсе. Тоже в 2022 году это было. У каждой своя история беженства. Там была и украинская актриса, бежавшая тоже из-под бомбежек, и белорусская актриса, которая переехала сначала в 2020 году в Киев от преследований после протестов в Беларуси в 2020 году. И потом уже бежала из Киева. Вот такая была коллективная работа. И эта документальная пьеса ставил читку на их любимке в Варшаве украинский режиссер Микола Мишин. И правильно сказала, трудно не заметить эту особенность пьесы, что это такое исследование природы насилия. Потому что там речь идет не только о смерти Мантаса Квидаровичуса и о поисках его тела, его женщиной любимой Анной Белобровой, но и речь идет об опыте сексуального насилия, которое испытывала каждая из этих женщин в подростковом возрасте, в юности или в зрелости. И это тоже такая важная сквозная тема этой пьесы.
0: А вот теперь давайте обсудим пьесы вошедшие во внеконкурсную программу этого года. Внеконкурсную программу этого года формировал как раз Михаил Давненков, наш сегодняшний собеседник. Вот пьесы, которые он выбрал. «Полина Бородина», «Берлинский синдром», «Эстер Болл», «Мой час», «Нана Гринштейн», «Надия Гуменюк», «Фредерики Мельтендорф», «Наталья Резниченко», «Юлия Соловьева», «Юлия Цайхенкент», «Хенрике Шмидт», «Запретное чувство во время войны», «Марина Давыдова», «Land of No Return», «Никита Ильинчик», «Say Hi to Abdo», «Нарва».
1: Надо сказать про пьесу Никиты Линчика, что это тоже эхо войны, да, и хотя действие происходит в будущем, в Евроисламском институте геноцида, но это все равно эхо войны на Ближнем Востоке, конечно. И эти люди, про которых рассказывает Никита, это сирийские беженцы, которых мы и сегодня можем видеть на границах из Беларуси, Польши, и России, Финляндии, и России, Эстонии и так далее. И тут надо сказать, что подзаголовок «Нарва», да, говорит про одну границу, про границу России и Эстонии, где застревает герой исследования вот этого института будущего, а Абдо, которого с таким допущением, с такой условностью, через какое-то, через будущее, через способность восстановить личность человека по обрывкам документов, найденных кучей мусора там на этой границе, по каким-то костям, да, рассказывается биография вот этого человека. А действие происходит сегодня, да? То есть это такая условность, которая, тем не менее, очень реалистичная. И да. Вот у Никиты есть несколько версий этой пьесы. Эта версия называется «Нарва». Есть версия, которая происходит на границе Финляндии и России на английском языке, и есть версия на польском языке про границу между Белоруссией и Польшей.
0: Мне кажется, что одним из несомненных достоинств этой пьесы, помимо других, является вот это вот неотпускающее ощущение того, что, несмотря на всю фантасмагорию и политических, и научных реалий, которые в этой пьесе есть, ты чувствуешь себя здесь и сейчас, сегодня, потому что, конечно, события там в нескольких временных пластах, да, 2060-й, по-моему, 2045-й годы, ты понимаешь, что это то самое будущее, которое уже наступило, и оно чудовищно. Оно пугает, оно беспросветно, и деться от него никуда нельзя. В этом смысле это как бы лучший вариант антиутопии, который говорит со зрителем, с читателем про сегодня.
1: Да, и кроме всего прочего, мы все время говорим фантастика, фантастика, антиутопия, будущее, но документы, которые в пьесе используются, и там в том числе прям сканы этих каких-то документов, это документы, я тут приоткрою тайну, я не знаю, насколько это вообще важно, но, с другой стороны, знаете, один раз сказать в подкасте не значит испортить чтение кому-то навсегда. В общем, автор нашел эти документы реально на границе с Польшей. То есть это буквально документы подлинные, да, этого человека, которого и личность этого человека, которого он восстанавливал в этой пьесе. Так что вот этот холодок реальности там чувствуется очень сильно. По крайней мере, я читал, я был как раз вот этим впечатлен, как сквозь вот эту фантастическую природу, да, какого-то там будущих реконструкторов с их какими-то генетическими страшными машинами, тем не менее ощущается вот то, что сегодня, да, происходит на границах, через которые, по сути, ну, как бы, используя этих беженцев, в Евросоюз пытаются прорваться, да, эти люди. И видео, которое можно посмотреть про них, ну, там тоже есть эти ссылки, да, в интернете довольно страшные. И кости белеют в лесах на границах. То есть, в общем, проблема самая настоящая. Другое дело, как мы ее соотносим, ну или там прикладываем к себе. Думая про эту пьесу «Say Hi to Abdo», «Нарва» Никиты Линчика, я не могу не думать об авторе, да, который сам является эмигрантом, сложной эмигрантской истории. Да, это человек из Белоруссии, через Россию, оказавшийся в Польше сейчас, который пишет и думает уже на польском языке. И вот он становятся амбассадором или голосом людей из Сирии, из Дамаска, из Ближнего Востока, погибающих на границах с Евросоюзом. Меня это вообще примиряет, что ли, ну, с понятием иммигрантства. Мне кажется, как-то иммигрантство — это какое-то братство такое, да, или эмпатическая связь всех людей со всеми, у кого тех, кто потерял свой дом и еще не нашел новый. Я думаю, что мы можем поговорить еще про пьесу Эстер Болл «Мой час». Мне кажется, что автофикшн — такой жанр, который очень хорошо прорастает сквозь смутные времена. Вот Эстер Болл, в частности, этим занимается. Не знаю, там, насколько все авто, мне кажется, степень ее искренности высока. Каждый раз, когда ты про дневники говоришь, всегда встает вопрос, а искусство что? Но искусство — ничто, да, потому что это, в общем, личность человека, здесь как-то его оценивают. Как смог, так и спел. Но меня эта пьеса тронула. Тронула своей искренностью, неподдельной болью авторской. Стер, в каком-то смысле, специалист по авторской боли. И это ее такой знак качества. Пьеса «Крайм» в свое время меня тоже как-то впечатлила. Потом были еще несколько опытов в разной степени, на мой взгляд, успешности. А вот «Мой час» — это такое как бы снова что-то напомнило мне ту пьесу и то, что во мне отозвалось. Вот, поэтому, может, не по разделу высокое искусство, но по разделу личные чувства во время войны, настоящие какие-то и настоящая боль, эта пьеса, мне кажется, отлично проходит.
0: Я бы, во многом с тобой согласившись, кое в чем должен тебе возразить, потому что мне кажется, что все-таки, что «Краем», что «Мой час», это больше, чем автофикшн, это больше, чем дневник. Там совершенно очевидна писательская, драматургическая работа, то, как это выстроено. Там есть истории. И в этом смысле мне «Мой час», ну, если мы продолжаем сравнивать эту пьесу с «Краймом», мне казалось даже более мастерски сделанным, более выгодным текстом, потому что там нет такого большого объема новостей, который обрушился на всех нас в 2022 году. И «Мой час», как бы сказали формалисты, более сделанная вещь. И в этом, несомненно, ее достоинство.
1: Ну, я на самом деле могу согласиться легко. Опять же, я говорю, мы на серой территории искренности находимся. Там всегда что-то более сделано, что-то менее, что-то более искреннее, что-то менее. «Мой час» он как раз мне подавлял своим объемом. «Краем», простите, да. Своим каким-то объемом, своим каким-то этим куском горя, который невозможно проглотить, да. «Мой час» действительно более такая аккуратная, что ли, пьеса, более такая, как сказать, кондиционная для театра. Ну, тем не менее, работающая с... Ну, с перформансом, наверное, с авторским. Я по-другому как-то это сложно мне назвать. Ну, знаешь, да, чем перформер от артиста отличается, да? Актер, как бы, он личность показывает. Перформер, он сам с собой работает. Вот здесь, мне кажется, то же самое, только на уровне текста. В любом случае, мне кажется, любопытная вещь и тоже с отпечатком времени и нас во времени.
2: Я очень люблю Эстер, и мне как раз довелось работать с первой версией пьесы «Краем» и быть, так сказать, расплющенной ее объемом и вот этим объемом боли, о котором говорит Миша. Я бы это, может быть, так назвала пьесой криком или пьесой манифестом. В этом есть какое-то такое сильное, да, но лаконичное чувство.
1: Следующая пьеса, о которой хочется говорить, это «Запретные чувства во время войны». Есть какое-то многоточие между словами «запретные чувства» и «во время войны». Все, мне кажется, что там что-то спрятано. Надо сразу сказать, что это. Да? Это группа авторок с разным национальным бэкграундом, украинским, да, есть там русским, немецким. Брали интервью на разных языках о чувствах, которые люди пытаются скрыть во время войны, потому что война требует от нас в каком-то смысле представлять сторону войны, угнетения или угнетаемого, или выражать чувства, которые помогают переживать войну, или каким-то образом, в общем, на него реагировать. Все, кроме вот наших личных каких-то эмоций частных, которые мы считаем неуместными, поскольку война — дело такое, когда слабости показывать нельзя, и вообще человеческое под вопросом, да? Ныть нельзя и не ныть нельзя, да? Вот как прекрасно сказала Ира Серебрякова, сказала, что вот ей, как украинскому автору, да, который не живет вот на территории своей страны, стыдно, очень стыдно быть несчастной, потому что люди, которые там на фронте или там под обстрелами, гораздо более несчастны. Стыдно быть несчастным. Говорит, хуже только быть счастливым. И это тоже понятно, да? Все проецируется не только на украинцев, это на все стороны. И вот этот проект — это сборник таких монологов про вот эти вот чувства. Я тут, знаете, по-политруковски скажу. Высочайшей необходимости текст. Потому что он про то, что мы люди. Про то, что мы не только представители сил, наций и так далее, а мы еще люди. И мы где-то вот на уровне тех чувств, которые мы испытываем на своей частной территории, мы все еще можем друг друга дотянуться через такую пьесу, как вот эта.
2: Наверное, было бы справедливее, чтобы это комментировала Нана или кто-то из ее соавторок. Но, тем не менее, действительно, благодаря дружбе с Наной и работе я знаю некоторые подробности. Работа над этой пьесой, она не ограничивается только временем работы над пьесой. Группа немецких словистов, филологов, которые так или иначе занимались российской культурой, русским языком и имели в том числе какие-то дружбы и какие-то дела в Украине, украинских беженцев и иммигрантов из России волны после начала полномасштабного вторжения. Да? Круг людей, которые организовывали регулярные встречи и как-то обсуждали, делились чувствами, просто помогали друг другу устраиваться в Гамбурге. Идея с этими запретными чувствами, которые Нана со мной делилась, она очень естественно выросла из их общения и попытки помочь друг другу. Жители Гамбурга, украинские беженцы, которых Гамбург принял, и российские иммигранты, которых Гамбург принял, которых задела, да, эта война. И не только, так сказать, ну, какая-то боль, да, или через какое-то вот, ну, соприкосновение, связанное с происхождением, но и очень лично, да, то есть это немецкие словисты, которые потеряли работу. Им стало стыдно, что они долгое время занимались русским языком, там, и, например, не занимались украинским языком. Они относятся к этому как к продолжающемуся проекту. Они не поставили точку, хотя, конечно, отправка пьесы на конкурс, уже некоторая пауза. В идеальном мире это надо было бы опубликовать, потому что объем материала гораздо больше, чем могло бы поместиться в какую-то пьесу. Они сами читали эти тексты. Каждый текст читался на том языке, на котором брали интервью, на немецком, русском или украинском, и сопровождался каждый текст слайдом с переводом на два языка. Идея вот совместного проекта украинцев, россиян уже революционная. Дело не только, наверное, в том, что человеческие индивидуальные чувства, и часто это неодобряемые чувства, да, то есть как бы стыдно прятать мужа от мобилизации. И в пьесе идет об этом речь, потому что это не героически, ты не помогаешь своей стране. Стыдно признаться, например, немцу, что полгода, который прожила украинская беженка в доме этой немецкой или австрийской, по-моему, да, гражданки, изменили семейную ситуацию в этой семье, где жила эта украинская беженка, которая переживает свое горе. Это звучит так очень интимно, да, и в их пьесе, и в том, как они это представляют.
0: это может быть совершенно бесконечный проект, которым можно заниматься, в общем, всю жизнь, да, потому что таких человеческих историй много, они редко звучат в публичном пространстве, и это действительно чрезвычайно важная работа, которая, мне кажется, много лет после нас еще будет восприниматься как невероятно важное и точное свидетельство времени.
1: Хочу музей вот этих запретных чувств с обновляемой экспозицией. Мне кажется, нам всем такой очень нужен. Эта пьеса, очевидно, борется с дегуманизацией, да, с временем и войной, которая стирает с нас индивидуальность, да, какие-то человеческие отпечатки. А она нам возвращает нашу уникальность и через уникальность объединяет нас в нечто общее. Ну, как, собственно, искусство и делает, да. Оно выявляет уникальности и общности, и то, и другое, и подчеркивает нашу разность, и делает нас близкими друг к другу. Следующая пьеса в нашем списке – это пьеса Полины Бородиной, которая называется «Берлинский синдром». Полина – автор талантливый, уже в хорошем смысле маститый и давний любимовский. И эта пьеса, на мой взгляд, отличается от ее предыдущих пьес, написанных в России, потому что Полина сейчас живет в Берлине, живет и общается на разных языках. Она говорит на иврите, она учит немецкий, хорошо говорит по-английски. И это ей позволяет оказаться в такой прослойке вот этого мультилингвального Берлина, вот этой международной его в гумусе в таком, в котором какие-то свои интересные процессы происходят, куда национальным иммигрантам сложно попасть, на самом деле, потому что это, как бы, в общем, не секрет, что мы все склеиваемся по языку, по своему бэкграунду в такие подобия национальных гетто, а вот Полина может так свободно прошивать их все. О чем и пьеса в том числе, да, мультикультурное, мультиязыковое покрывало, где люди живут как в сериале «Друзья», только в сериале «Друзья» не все американцы в Нью-Йорке, а это и немцы, и белорусы, и с русским бэкграундом, и люди из Украины, и из Сирии, и так далее, и тому подобное. И главная героиня, что показательно, тоже, ну, не русская Нора, да, она немка, которая тоже ощущает себя больше, чем немка, а вот такой вот как раз... Ну как, я даже не знаю, как, нет еще, наверное, понятия или слова, да, для этой национальности надмировой, которая до войны мы верили, что туда мы все перекочуем, а вот сейчас это просто такой тонкий цивилизационный слой, покрывающий основные европейские столицы, но все равно существующий. Я его и в Хельсинки здесь вижу, и где бы ни оказался, там в Варшаве, в Берлине, не знаю, в Вене и так далее.
0: Так получилось, что я принимал участие в первой читке этой пьесы, но это было не публичное мероприятие. Она происходила на пикнике во время дня рождения Полины Бородиной. Не повезло. Я читал «Эмигранта из Пакистана», который не может смириться с тем, что в Берлине существуют нудистские пляжи, и его вход в этот мир по-своему очень тяжелый. Так что я не просто читал, я принимал участие в первом исполнении. Наверное, пьеса Бородиной – идеальный текст для кураторской задачи Дурненкова, потому что это самый эмигрантский текст, который переводит всю эту проблематику, которую мы примеряем на себя, русскоязычных, в какую-то глобальную сферу. Израильтянин и пакистанец оказываются перед лицом пусть разных, но типологически абсолютно сопоставимых проблем. А как бы коренные жители, я думаю, что, наверное, героиня пьесы Бородиной ненавидит слово «коренной», именно потому, что ощущает свою вот временность и неукорененность в том мире, в котором она живет. Вот эта вот эмигрантскость как некоторое важное состояние человеческого и политического выбора культуры и социума, она здесь явлена с предельной четкостью.
3: То есть это на уровне как раз национальной идентичности, да?
0: Абсолютно.
3: Наднациональной, да, да.
0: А когда,
3: очень интересный текст.
0: Когда в январе я в Тбилиси записывал разговор с Севой Лисовским, то Лисовский сказал очень важную вещь, что, вот если мы говорим про Тбилиси, нам нужно сказать большое спасибо Грузии, которая нас приняла, и оставить Грузию в покое, потому что мы все должны работать в больших космополитических городах. В этом смысле Бородина невольно отвечает Лисовскому: да, здесь как раз та среда, которая может стать, прекрасным образом может стать материалом для пишущего на русском языке автора, и этот результат, он, мне кажется, тоже абсолютно интернациональным. Я хорошо себе представляю, как эта пьеса будет переведена на другие языки и будет исполняться на самых разных площадках.
2: Можно вам вопрос задам? Как вы ответили себе на вопрос, что такое берлинский синдром?
3: Мне кажется, что Полина здесь рассматривает не конкретный Берлин, да, а некое наднациональное состояние человека между центром и краем. Постоянное, да, нахождение между центром и краем, потому что у него нет дома и нет места, куда бы он мог уехать одновременно. Буквально состояние вот в этом нигде, в котором находятся такие же люди, как они. И они могут строить отношения и проживать жизнь полностью, целиком, не выходя из этого места между центром и краем. Мне кажется, вот про это. Ну, может, я ошибаюсь, может, мне нужно пожить в Берлине, чтобы...
0: Мне кажется, что берлинский синдром, возможность находиться на одной территории в один и тот же промежуток времени и ощущать свою слабую причастность к человеческим связям, к месту, постоянно критически относиться, это, мне кажется, тоже важная составляющая пьесы, к модным политическим лозунгам, когда попытка протестовать против протеста воспринимается аудиторией как перформанс. Как бы что здесь настоящее, мы не знаем. Люди, которые видят этот протест, который описан пьесой, тоже не знают. Все смещено и все неустойчиво. Вот это, наверное, и есть берлинский синдром.
3: Последняя пьеса в подборке этого года – это пьеса Марины Давыдовой, которая называется «Land of No Return» – «Страна, в которую нельзя вернуться» или «Страна невозвращения». Как бы вы перевели это название?
0: Ну, тут, безусловно, есть какая-то отсылка, так сказать, к точке невозврата. Но действительно, я бы перевел «Land of No Return» как «Страна, куда не вернуться».
3: Этот текст написан на русском, а название на английском, что, наверное, нам говорит о каком-то приеме обобщения. Ну и понятно, каком, потому что, в общем, героиня этой пьесы, в которой я вижу саму Марину и ее биографию, она родом из Баку, переехала в Москву. После ее переезда уже через несколько лет случились вот эти печально известные погромы, которые заняли несколько лет на самом деле, но, наверное, вот пика достигли в 90-м году. И потом она еще раз уезжает в пьесе уже на этот раз в Берлин, да, где проживают персонажи Полины Бородиной. И уезжает из России, потому что, да, преследование русских властей вследствие антивоенной позиции. Поэтому страна невозвращения — это и, наверное, Азербайджан, вернее, город, да, и Москва, в котором героиня оставляет квартиру. И все места, всех персонажей, которые оставляют за собой, как лот, вот эти места, и стараются туда не вернуться, стараются не обернуться, да, потому что оборачивание грозит смертью. Оборачивание грозит муками, грозит невозможностью пустить новые корни на новом месте, да, потому что ты смотришь назад, а не вперед, не в свою жизнь и так далее. Ну, понятно, что у этой фигуры библейской, да, много-много всяких выводов других. И пьеса, собственно, начинается с того, что героиня говорит о том, как устроено, на ее взгляд, чистилище. Чистилище — это такая комната, где тебе показывают твою жизнь. Ну и после чего мы, собственно говоря, видим, как автор устраивает таким образом и себе, и своей героине чистилище, рассказывая ее жизнь, жизнь ее близких, начиная с конца 80-х до наших лет.
0: Она обращает наше внимание на то, какие именно исторические обстоятельства превращают жизнь человека в освобождение от этих вот стереотипов и тем самым перемещает этого человека в чистилище.
2: Ну и, конечно, все, что касается сейчас начала распада империи, да, а именно всех межнациональных конфликтов конца 80-х годов, это очень болезненная тема. Отказ героини от идентичностей и стереотипов мне как раз в этом свете видится скорее малодушием, чем доблестью. Простите.
3: Эти герои, которые разлетаются, слетаются и разлетаются вновь, они не то что обретают какую-то мудрость в конце, то есть они как бы, в общем, остаются в своих каких-то субъективных представлениях о мире, о том, как он устроен, и в конце идут монологи о людей, когда-то уехавших из Баку, а нынче живущих, кто в Харькове, кто в США, кто в Краснодарском крае. И просто понятно, что вот где они приземлились, на какую часть, там, сторону фронта, да, там они впитали свои новые верования и идеи, готовы, ну, на новый виток вот этого чистилища без возможности выйти из этой комнаты, да, осознать что-то. Мне кажется, там такое про то, что человеческая природа мало чему учится. Зрителю дается возможность увидеть, что каждый из этих кругов перерождения есть все-таки дверь, в которую можно встать и выйти, да? Но герои не видят этой двери. Там, вот эта Лада, героиня, в конце встречается с Кемраном, азербайджанцем, чья семья, собственно говоря, спасала когда-то ее отца, но они об этом не знают. И вот они совершенно как люди с противоположных сторон баррикады схлестываются и расходятся в разные стороны.
0: С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. Встретимся через неделю.

0: Радио Сахаров.
1: Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее. И искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот мне кажется невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем, если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода. А вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить, кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодня вы слушаете уже четвертый эпизод, посвященный в театру изгнания. В прошлых выпусках этого цикла внутри всего подкаста я уже говорил с Всеволодом Лисовским, Мариной Давыдовой и Эстер Болл. На этот раз открытая запись прошла в Берлине, это не были гастроли. В начале апреля мы говорили в Берлине с театральной художницей, и не только, Ксенией Перетрухиной. Это происходило в книжном магазине «Бабель Букс Берлин». Большое спасибо «Бабель Букс» нашему постоянному партнеру. Для театрального подкаста «Закати сцену», который, в свою очередь, является частью радио «Сахаров», то есть проекта, который возник на месте уже несуществующего Сахаровского центра в Москве, Ксения Перетрухина – знаковая фигура. Когда-то, давно, в 2011 году, в том самом Сахаровском центре, Ксения читала лекцию о важной самостоятельной роли художников театра. И во многом именно с того ее выступления началась театральная программа Сахаровского центра, и театральной программе Сахаровского центра наш подкаст, безусловно, наследует. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ксения Перетрухина переехала в Хельсинки. И мне было самым естественным вопросом, в первую очередь, узнать, как она ощущает себя там теперь, спустя два года войны и эмиграции. Например, стала ли она финской художницей?
1: Нет, я так себя совершенно не позиционирую. Мы приехали сразу после начала войны с мужем Михаилом Дурненковым, сыном и таксой Кубрик. И Финляндия была случайностью. Просто вот у нас там была работа, которая была еще до пандемии, и театр, который бы так позвал нас планово, через 3 месяца мы приехали бы на постановку, так вот мы приехали в ускоренном режиме. Вот сначала был какой-то этот эмиграционный вот момент, когда ты какие-то документы, мы жили на полу в подвале, что-то такое вот. И вот когда вот этот цикл такой бега на короткую дистанцию закончился и начался такой, скажем так, цикл бега на среднюю дистанцию, я пришла в полный тотальный ужас, что я как бы совершенно не смогла найти себя вот в том месте, где я была. И я тогда придумала себе формулу, чтобы выжить, что я живу не в Финляндии, я живу в Европе. И вот как бы с этой формулой мне полегчало, и я, в общем-то, даже как-то особенно и не пересматривала. Для меня очень важно социальное измерение искусства. То есть я вообще говорю, что я занималась социальным театром, то есть в самом широком смысле. Это очень здорово сказать об этом на родине Бойса. Вот то, что Бойс придумал социальную скульптуру или социальную пластику, один и тот же термин, который переводит по-разному на русский, что если сообщать обществу тепло, оно меняет форму. Вот эта формула для меня такая невероятно важное, и вот это утепление сердец, утепление общества, она для меня такое была все время одним из критериев того, чем я занимаюсь. И вот я перепрыгиваю эту границу и пытаюсь понять, а я что? Вот, а я кому-то нужен тут? Я вот что? Что я буду делать? Какой от меня прок? Потому что в России, мне казалось, я очень понимаю, что я делаю. И вот я пыталась буквально спрашивать у людей, которые тоже только что приехали или приехали на полгода раньше, или которые, казалось, мне умнее меня и что-то сейчас скажут. Ну, в общем, как-то делиться. Говорю, а вот мы зачем тут? Зачем? Что же мы будем делать? Ну, и вот была высказана мысль драматургом белорусским Андреем Куричиком, что, наверное, ценно, что у нас, он обобщил, есть опыт и советского времени, и какого-то вот уже нового времени, и в том смысле, что мы как бы вот с этим опытом грабель пришли. Мы знаем, как бывает. И вот в тот момент он это сказал, мне показалось, что это как-то красиво и умно, и потом это совершенно забылось, а вот не так давно вспомнилось, когда в Финляндии к власти пришло правое правительство, и театр как раз, ну, наверное, можно сказать, самый прогрессивный театр из тех, которых я знаю, они изменили логотип, и кто-то увидел там 2 восьмерки, и начался какое-то такое вот в сети вот это вот обсуждение, что фашизм, и надо сменить. И как-то правительство, это все очень близко, все очень маленькое. Финляндия – это крошечное пространство, и, ну, как бы очень быстро такие происходят коммуникации. И это самое правительство как бы сказало, что логотип нужно убрать. Театр сказал, здрасте, приехали, как бы мы тут театр, почему вы вообще нам указываете? Они говорят, а почему тогда вам деньги будут давать? И тут вот этот театр вдруг, ой, а правда. И вот муж мой, как раз Михаил Дурненков, сказал немедленно, вот остановитесь здесь и послушайте, вот мы знаем, вот, ну, сказал вот эту фразу знаменитой Маргарет Тэтчер, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, не идите ни в коем случае в эту сторону, остановите эту дискуссию сейчас, проговорите все, иначе мы знаем, как быстро, удивительно и далеко это все может зайти. То есть вот я хочу сказать, что тот опыт пригодился.
0: Впрочем, способность предостеречь коллег от грабель, на которую мы уже не раз наступали в России, не единственный способ быть полезным на новом месте, который открыл для себя Рита Рухина.
1: Я пыталась участвовать во всех проектах, и вот мне предложили участие в проекте и даже позвали на какой-то специальный микросеминар для вот будущих участников проекта, чтобы, значит, их увлечь и рассказать. И это было очень интересно, потому что три музея в Финляндии, один из которых музей Маннергейма, ну вот если представить, что такое Густав Маннергейм, то есть это вот такой, ну как бы отец нации, и, то есть это одна из самых значимых фигур. Ну, наверное, все, мне кажется, все русские знают Маннергейма, линию Маннергейма.
0: Как минимум линию Маннергейма, да.
1: Чье значение, как известно, было преувеличено с двух сторон. Это я узнала, потому что пыталась подать проект музея Маннергейма. И вот оказалось, что позвали меня и других людей, эмигрантов из разных стран по такой причине, что проект был посвящен попытке понять, что такое Финляндия, что такое вот как раз вот эта какая-то идея и идентичность. Ну, представьте себе, если вот в России такое спросить про русскую идентичность, вы такие «лапти», ну, что-нибудь такое там, пельмени, что-нибудь, блины. Вот. В общем, крайне интересно то, что в школе как-то вот запомнилось, и это совершенно какой-то мертвый балластный груз. И им тоже не хотелось, чтобы финские школьники какие-то финские лапти достали. И им хотелось позвать вот иммигрантов, людей из других культур, чтобы вот они увидели Финляндию, не зная, какие лапти преподали в школе, а вот сейчас вот что есть. И меня очень восхитило это, и я опять же вот себе на вот эту ниточку своей полезности нанизала, что вот я носитель этого, как бы сказать, незнания. И у меня есть вот этот взгляд, которым я потенциально могу увидеть то, что человек как бы в стереотипе не видит. Эта мысль мне очень понравилась, и вот как раз про нее я потом долго думала, потому что, с одной стороны, тут есть опасность туризма, но вот, когда я в Авгике училась, был фестиваль, где русские студенты поехали в Голландию, а голландские студенты поехали в Россию, и вот они были такие три съемочные группы, сняли три фильма. И вот потом, значит, был фестиваль, где эти фильмы показывали, и там все, конечно, ухохотались, потому что все голландские фильмы начинались прям с одного кадра. Храм Василия Блаженного уже на третьем фильме сказали, вот, наверное, там штатив прям стоит на Красной площади. Но вот, но русские фильмы все показывали велосипедные стоянки. Ну, в общем, вот это был пример крайне неинтересно, вот такого, знаете, как не глубже, чем фотографии в гайдбуке. Но, тем не менее, мне в этом видится огромный потенциал.
0: В последнее время я много думаю и обсуждаю этот сюжет с другими такими же, как я, эмигрантами, пусть эмигрантами разных волн. То, как изменилось наше представление о Европе после того, как мы стали здесь жить. И, естественно, в этих разговорах очень часто возникает формулировка «воображаемая Европа». Потому что какой нам виделась Европа из России или из других стран, и то, какой она оказалась для нас в реальности, это два совершенно разных явления. Раньше, например, мы говорили, имея в виду какое-то хорошо придуманное и сделанное мероприятие, фестиваль европейского уровня. Но что это значит для нас сегодня, когда мы сами имеем возможность видеть такие фестивали и участвовать в них?
1: Я, в принципе, человек не особо скучающий по борщу и так далее, и искусство, которое меня увлекало и вдохновляло, и которое я пыталась сделать, как мне казалось, это было европейское искусство. И вот мне кажется невероятно интересно то, что, ну вот, когда я приехала в Европу, то есть я же приехала в другую совсем Европу, которая знать не знала того, что я о ней знала. Это как раз был такой мой страх. Ну вот, а что ж теперь-то мы делать будем? Если в России, что называется, мы продвигали идеи, вот это сам такие европейские идеи, европейского мышления, европейского подхода. Ну, я сейчас огрубляю, и это было инновативно, это было полемично, и вот я думаю, а вот сейчас-то я приеду, и что, чему тут я буду учить вот кого или что? Но вот удивительно, но вот здесь все оказалось по-другому, и вот это, мне кажется, действительно интересный момент, и, может быть, это как раз не про полезность, а про настоящий уже какой-то вот художественный диалог, потому что та Европа, на которую мы равнялись, ее не существует. У меня есть любимый такой момент. Я иногда читаю лекции про театр, и всех интересуют вопросы, как ты начал заниматься театром, как ты это полюбил. И вот у меня есть несколько рассказов, и один из них – это эссе Честертона. И вот тут вот Саша сидит. Саша был такой дом с гигантским количеством книг, и он мне дал почитать книгу Честертона про рукавичный театр. И Честертон там пишет, что вот этот самый рукавичный театр, он, вот, который там дома люди с простынёй показывают, что это совершенно полноценный вид театра, и там происходит то же самое чудо, и что вот это чудо вот театра, это оно, вот и есть самость театра в том, что это здесь и сейчас, и ты видишь и руку, и перчатку, и все равно это чудо происходит. И на меня это оказало какое-то огромное влияние. И я вот поняла, что вот это что-то то, во что я хочу вкладываться, что вот это какая-то дорога, куда я хочу идти. И я очень много цитировала сначала, ну, как бы в работах, в лекциях. И вот однажды мне нужно было написать письменный текст, и я, поскольку, когда я устно говорю, я могу давать искаженные цитаты, и, ну, то есть просто я рассказываю, как помню, а в письменной речи мне захотелось как-то вот корректно. И я решила найти эту цитату и стала искать это эссе Честертона. И его не существует. То есть есть... два каких-то эссе, которые очень отдаленно вот на что-то похожи, но вот этого, которое я цитирую всю жизнь, его не существует, из-за которого я театром занялась. И вот в этом смысле это очень близко вот к этой воображаемой Европе. То есть, живя в России и равняясь на Европу, мы создали какой-то совершенно невероятный, прекрасный образ какой-то вот чудесной стран, ну вот разных стран, художественных систем, механизмов художественных. И мы равнялись на них, мы их применяли, мы им следовали. Мне кажется, что это действительно некое достояние привести в Европу воображаемую Европу.
2: Ну, знаете, у нас есть Россия, которую мы потеряли, и Европа, которую мы потеряли, и, видимо, ни то, ни другое. А не было в полной мере реальностью, а было выдуманным текстом Честертона. Чуть меньше года назад мы в «Закати сцену» выпустили эпизод под названием «Внутренний мир ручной клади», где вы могли слышать фрагменты аудиоинсталляции «The State of Things» – «Положение вещей». Ксения Перетрухина вместе с Анастасией Тризной и Тони Рандалом была одним из авторов этого проекта, который был создан для фестиваля «New Theatre Helsinki Festival». И там предметы, вроде вечернего платья, велосипеда или пары старых кроссовок, говорят о войне и о поисках нового дома. Вот, например, фрагмент монолога, который произносит чемодан.
3: Думаете, мне легко носить все это в себе? Я вынужден. Иногда так хочется поделиться. У меня внутри целый мир. Вернее, все, что от него осталось. Квартира, дача, коллекция пластинок и ковер, бабушкин сервиз, стеллажи с книгами. Был огромный мир, и вдруг он стал размером с чемодан.
2: И, конечно, на нашей встрече в Берлине мы обсудили с Перетрухиной, какой профессиональный и творческий багаж она привезла с собой в Финляндию в таком воображаемом чемодане, и насколько этот багаж можно применить на новом месте.
1: У меня такой был один из таких больших моих театральных, скажем так, проектов, это перестройки зрительных залов. То есть у меня была полемика с традиционным зрительным залом, и ее очень просто объяснить, что как бы я пыталась, я бы даже сказала, мы с разным, например, с режиссером Волкостреловым, мы пытались заниматься, например, горизонтализацией в театре. Вот как бы изучать, возможно ли вот это горизонтальное сотрудничество, которое, несомненно, является важнейшим, но в России это просто бомба, насколько актуально, что мы умеем две вещи – подчиняться и отдавать приказы, вот как люди иерархической системы. Причем мы мгновенно встраиваемся и в ту, и в другую роль. Обе роли нам привычны и легки. А вот общаться на равных мы не умеем. И вот как бы я видела в театре вот этот инструмент лаборатории свободы, где мы можем вот в таких идеальных лабораторных условиях попробовать сделать то, что мы не можем сделать в реальности, и, получив этот опыт, потом, значит, уже в жизни быть тоже более гибкими в этом отношении. И у меня был зуб на традиционный зрительный зал, потому что это такой яркий пример иерархии, и всеми так воспринимается, вот как бы этот самый зал, где там есть ряды, номера, люди воспринимают как, ну, как бы твое место в зале, это твое социальное достижение. Все знают, что первый ряд лучше последнего. Если ты на первом ряду, ты либо богатый, либо ты блатной, либо ты очень хитрый и пролез вот с этого заднего ряда на первый, увидев там свободное местечко, например, во время спектакля, а на фестивалях это просто мама дорогая, что происходит. То есть все только и бегают вот по залу, и там уже не до спектакля, конечно, никому. Тем не менее, вот то, как бы это происходит именно потому, что на первом ряду это социальное достижение, на последнем ты лузер. Это все отчетливо понимают. А вот в Финляндии очень забавный этот момент, что там не так. Это довольно редко где встретишь, но там люди при наличии выбора садятся такой стайкой в середине зала. Никто никогда не занимает первые ряды и задние не занимают. То есть люди стремятся занять, прижавшись друг к другу плотно, пережить как-то вот эти полтора часа и уйти уже домой. Очень забавно. Это вот, например, такой момент отличия. И, ну, это момент, когда вот мой конкретный опыт, который работал всегда 100% и везде, вот здесь оказался неприменим. Но это не в смысле, я рассказываю, как трагедия, это просто было забавное наблюдение. Это и есть, собственно говоря, мой художественный интерес понимать, как устроено, чтобы, собственно говоря, я художник не потому, что я умею табуреточку сделать или поставить, а потому что я знаю, что ждет зритель, и что будет после того, как он перешагнет порог. И вот я могу работать с этим ожиданием. Если я не знаю, что ждет зритель, я не могу с этим работать. И вот в этом смысле знание контекста. Вот это за 5 минут нельзя. Инструменты вы можете внести за 5 минут, а вот понять контекст не можете. Это довольно все-таки придется пожить. Как Эйзенштейн говорил, мой материал не пленка, а содержимое голов зрителей. Мне важно знать ожидание зрительское, и тогда я могу с этим работать. И в этом смысле мне чуть сложнее в Европе. Но я сейчас как-то по-другому приладилась и не жду просто этого, но пытаюсь по-другому взаимодействовать.
2: Знание контекста нового места, которое приобретается не сразу, это очень важное ограничение для художника, режиссера или драматурга в изгнании. Впрочем, для любого человека, и не связанного с театром. То есть работать можно и без знания контекста, но, как замечает Ксения, результаты будут другими. И, как мне кажется, эту мысль стоит держать в уме всем, кто пытается как-то объективно оценить свои успехи и промахи на новом месте.
1: Когда мы говорим, что, например, можно сказать, ты еще жалуешься, ты работаешь, ты театром занимаешься, ты вот как была художник, так и есть. И вот тут вопрос, как бы, являюсь ли я тем художником, ну вот, ну как бы скажем, по масштабу, очевидно, нет. А вообще я являюсь тем художником, вот которым я была, вот это целый цикл интересных вопросов. И вот самый простой вопрос, что очень часто художественную реализацию не разделяют две вещи. Где я реализуюсь как художник и достигаю чего-то вот в искусстве, или я профессионально работаю. То есть я не уборщица, я художник. То есть, как бы, например, есть такие просто мерила достижений. Вот, например, у меня была премьера в театре «Талия». Это всеми воспринимается как достижение. Сделала ли я там спектакль, сопоставимый с тем, что сделал в России? Это совершенно другой вопрос. То есть как бы у меня есть строчка в резюме, и есть этот спектакль. И как бы если в российском опыте, который, ну, он был длительный, и он рос как дерево, соответственно, ну вот он эволюционировал, то там это действительно как-то так и развивалось. То есть ты по мере того, как развивался, ты куда-то там попадал, или там становились больше сцены, гонорары, известность, что-то там еще. Здесь вот совсем уже другая история. Вот оказаться в каком-то месте, которое выглядит как престижное, и, например, вот что ты делаешь, очень многие, и это очень естественно, например, делают, что называется, на старых щах. То есть они как бы делают то, что уже сделали раньше, например, тут этого никто не знает, или просто они это воспроизводят, и это будет получаться по-другому. То есть это тоже правильно, потому что, например, ты сейчас растерян. Есть вопрос, вот очень меня занимавший, что, ну вот такой у меня был образ, вот ты перешагнул границу, и вот я как бы художник с большим опытом, и у меня есть какой-то мой художественный инструментарий, терминология, что-то еще, то есть, ну вот целый некий такой художественный мир и коробок с инструментами и книжка с теорией. И вот я, значит, прихожу, и вот я такой супермастер. А здесь совершенно другой контекст. Что мне из этого пригодится? Вот чтобы как бы внести эти инструменты, я могу. Во-первых, насколько я смогу их использовать в этих реалиях? Это один вопрос. Тут еще сразу огромный вопрос, насколько это все состоит из чего-то осязаемого, а насколько из вашего социального капитала. Вот когда есть понимание, кто вы, то ваши идеи и работы воспринимаются по-другому. Это не в смысле блат или там в смысле что-то вы там ничего уже не делаете и просто едете на славу. Нет, это просто есть призма видения уже, она создана. Вот очень люблю этот пример. Я училась в ВГИКе, и у меня был великолепный мастер по документальному кино, и вот она давала нам заявки на документальные фильмы со стертыми фамилиями. Это такие прям вот на страничку, на полстранички, и ты читаешь заявку и думаешь, господи, как же людям не стыдно, вот что-то какая-то полная чушь. А потом, когда она открывает имя, и ты видишь имя известного документалиста, и ты правда понимаешь, что он хотел сказать. Просто потому, что ты уже знаешь этот художественный мир, ты понимаешь, что он хочет сказать. Это я к тому, что когда вас не знают, вы не в смысле стали вдруг плохой художник. Просто вас гораздо сложнее прочитать без вот этого знания.
2: Тут я на мгновение хочу отвлечься от обсуждения эмиграции и творчества в эмиграции и задать совсем другой вопрос. Строго говоря, это не мой вопрос. Этот вопрос попросил меня задать Перетрухиной, театральный критик и обозреватель «Медузы» Антон Хитров. Он не смог оказаться в Берлине на нашей встрече, поэтому по его просьбе вопрос Ксении задал я. Так вот, Антон Хитров спросил, почему в творчестве Перетрухиной так много деревьев?
1: Изначально я была режиссером, но в какой-то момент у меня произошел кризис, который никогда не разрешился. Вот я была, ну, как сказать, я была, наверное, каким-то таким вот идеальным режиссером, властным, вот, ну, все, что положено. То есть, как бы, вот, великие режиссеры, известные, там, Мерхольд, Эйзенштейн, они, ну, вот, Мерхольд, прекрасный пример, это фигура такого же устройства, как Сталин и Гитлер, то есть, по своему вот как бы функционированию. И вот я так же была. И вот в какой-то момент у меня произошло понимание, что я поняла, что искусство работает, просто вот, что это рабочий механизм, что это не просто так, это все не напридумывали, как некоторым кажется, то есть это действительно работает. И с этим пониманием на меня свалилось какой-то страх ответственности за то, что я делаю. Я вдруг поняла, как же вот я вот сейчас вот, вот этих людей, вот своих друзей я зову, мы будем делать, это будет на них воздействовать, и я же за это должна отвечать. Ай, как же я могу, как я могу вот вторгаться в это пространство? И меня совершеннейше переклинило, и я вообще ничего не смогла делать, потому что вот у меня был ужас в этот момент, что вот это был прям такой долгий процесс. И я для себя его как-то разрешила в беседах многочисленных с людьми, участниками и так далее. Общий смысл примерно такой, что человек хочет, он дает тебе право это, вот как бы это наш договор, то есть я говорю, а давай поиграем, а он говорит, а давай, или говорит, а не давай. Но я не смогла работать с людьми, и я стала художником, наверное, поэтому, потому что мне не так страшно работать с предметами. И вот как бы вопрос, с которым ты все время работаешь, это смертность и уязвимость. И вот я на человеке, мне страшно с этим работать. А вот деревья, ну как бы вот я очень много работаю с сухими деревьями, ветками на сцене. И вот эта хрупкость веточки, которая ломается на сцене, вы в этот момент ощущаете собственную хрупкость и смертность. И в этом смысле для меня это вот такой важнейший материал. Я бы даже сказала, не материал, а герой. И есть еще очень много параметров работы с деревьями, которые мне важны. Вот, например, у меня дважды я использовала такие огромные, трижды, четырежды, огромные деревья, которые ну вот они были установлены, и человек всегда хочет прислониться, при том, что, ну, в театре ты так вот не установишь дерево, но человек знает, что самое устойчивое на свете – это дерево. И вообще я очень люблю цитату из Киаростами, это тоже вот наравне с Честертоном, одно из того, что, наверное, является какой-то такой глубинной татуировкой у меня в мозгу. Он говорит, что Дерево мой брат, но без брата я могу прожить один день, а без дерева нет. Но это очень прекрасно. Удивительно, что вот судьба забросила меня в страну, где вообще, как бы сказать, дерево является основой всего. Потому что вот если вы представляете себе море, то это только в шведской культуре. Финны не знают моря. Это разве что, знаете, там вот несколько метров рядом с сауной. То есть это лесной народ. И все связано с лесом. То есть там действительно, вот когда строят бетонный забор, делают дырку для ветки, никто никогда не станет просто так пилить дерево, никто никогда не станет пилить дерево, чтобы построить дом, дома встроят деревья.
2: Как вы слышали, однажды Ксения Перетрухина уже сменила свой профессиональный вектор и из режиссера стала театральным художником. Мне было интересно, думает ли она сегодня о возможности очередной профессиональной смены деятельности. И она снова вспомнила о проекте «Положение вещей», о котором мы говорили несколько минут назад, потому что для него она делала не только визуальные составляющие, но и писала монологи вот этих предметов героев перформанса. И опыт работы с текстами с тех пор кажется очень перспективным.
1: Это проект такой очень для меня характерный. Это 10 предметов, и эти предметы, они жаловались на жизнь. Они были разные. И они были, вот для меня это такое важное было, что они были одновременно и предметы, и люди. То есть это были старые кроссовки. Ну вот, например, я просто, поскольку я это хорошо помню, это были старые кроссовки, которые говорили, что нам немножко стыдно, потому что все жалуются, а нам нравится. Тут так чисто, и здесь не соль сыпят, а гравий. Мы вообще всю жизнь мечтали быть европейцами. Жалко только, что молодость прошла. Ну вот и разные там был велосипед, который стоял на улице и рассказывал вообще вот историю велосипедов, вот пересечения границ. Лампа, мигающая сос. И был такой вот самый первый написан. На столе была чайная ложечка, чашечка, сахар, чайничек. И они обсуждали вот эту ситуацию. И, соответственно, они говорили как люди и как предмет. Например, чайник говорит... Чайник вот был там мародерами украденный из Украины, говорил, я не выдержу, я сломаюсь. И вот каждый предмет, он одновременно говорил о себе как о предмете, как о человеке. Ну, такое вот было переживание, как раз отражение вот этого состояния, как бы положения вещей, когда совершенно невозможно это говорить от лица людей. Так вот, этот проект, он с успехом прошел, все было замечательно. И мне предложили сделать детскую книгу, потому что я, ну, как бы в основном я работаю в наивной эстетике, я работаю с текстами, как правило, очень, ну, как правило, всегда, если я не в театре работаю, а в современном искусстве, как правило, я использую тексты, это какие-то небольшие и наивные тексты, и вот наивная эстетика для меня очень важна и в театре, и в современном искусстве, потому что это создает самую короткую дистанцию для человека и делает возможным, скажем так, разным людям это смотреть, потому что вот у меня огромный опыт творчества в «Башне слоновой кости», то есть сделать какой-то очень изысканный интеллектуальный проект для очень узкой группы, в этом, мне кажется, нет ничего такого сложного. А вот как сделать проект, на котором встретятся бабушка, дочка и внучка, и они все там что-то для себя получат, а главное, что они придут и встретятся вот в пространстве искусства. Вот это крайне занимавший меня вопрос такого тоже социального измерения театра и искусства. И вот такая прекрасная культуртрейгер, переводчица с финского, предложила мне сделать из этого детскую книжку. И это меня невероятно вдохновляет, потому что сначала я сказала, что, конечно же, нет, это все я не могу, а потом я подумала, что, может быть, это действительно очень хорошая идея, и что это можно сделать в слове. Но это нужно как-то перепридумать. Но да, очень интересует писать тексты.
2: Опыт эмиграции Ксении Перетрухиной нам очень интересен еще и потому, что она оказалась не там, куда направилась большая часть театральных эмигрантов. Не в Берлин-Париж, не в Центральную Европу, не в страны бывшего Советского Союза, а в Северную Европу. Финляндия – это особенный мир и в контексте театра, ну и просто особенный мир.
1: Вообще, Финляндия очень интересное пространство, знаете, в каком отношении? Что это очень молодая культура. И если говорить о горизонтализации, то вот в Финляндии есть два государственных языка – шведский и финский. Вот как бы раньше культура вся была, ну вот как культура, она была связана только со шведами. Сейчас, ну если говорить в Хельсинки, например, ну то есть вот еще сейчас, если вы ткнете пальцем в театр, там будет худрук-швед. Но он уже будет подумывать о том, что ему надо оттуда уходить, а кто-то уже уходит, потому что вот этим белым цисгендерным мужчиной и шведом уже как-то некрасиво. Директором может быть шведка-женщина, очень характерно. То есть женщина не будет худруковника. Ну, то есть вот такие процессы, которые на самом деле везде актуальны в мире, вот они там связаны со шведской культурой. Со шведской культурой очень легко. Вообще со шведами гораздо легче, вот этими финскими шведами, чтобы вы выжили, расскажу, это просто ужасная милота. Финские шведы, вот Туви Янсен, которую все знают про Метролев, вот она финская шведка, и она, соответственно, писала на шведском и говорила на шведском, но финские шведы говорят не на таком шведском, о котором говорят в Стокгольме, а на диалекте шведской. Шведы-шведы называют его Мумин Свиден, мумитрольный шведский, потому что на нем были написаны мумитроли. Мне кажется, это невероятная милота. Так вот, с этими самыми мумитрольными шведами очень легко, потому что Швеция – империя, и Россия – империя. Абсолютно идентичные культуры. А вот финны – совершеннейшие инопланетяне во всем. И невероятно, мне кажется, интересно и значимо, чем там можно заниматься. Вот у них и есть эта горизонтальная культура. Это очень молодая культура. Они не знали никакой этой империи никогда. И там другие отношения. Опять же, как вы понимаете, я оказалась в одной из самых продвинутых экологичных стран мира. И я в Финляндии сделала проект, которым я очень много получила нового образования и совершенно закрыла для себя, к сожалению, такие грустные вопросы, которые, вот, как мне казалось, ну, может, что-то преувеличивают все. Ну, к сожалению, нет. То есть, ну, на самом деле, там, даже если в коротком рассказе есть по поводу экологии не только плохие, но и хорошие новости, например, что мы не должны стать совершенно другими людьми, а всего-навсего должны немного замедлиться. И вот если мы немного замедлимся, то природа будет успевать подстраиваться. И вообще, в общем, как-то, если мы замедлимся, вот только замедлиться. Но я вообще задумалась, как вот мне свойственно так сесть и задуматься, а что же я могу сделать как художник для того, чтобы вот как-то улучшить экологию. И вот как бы надо беречь этот мир. А как его беречь? И вот мне пришла в голову такая простая мысль, что чтобы его беречь, его надо полюбить. И тут мне пришла следующая, совершенно поразившая меня мысль в голову, что я поняла, что мы о материальном мире знаем очень мало. То есть у современного человека совершенно разрушены отношения с предметами, как с некими индивидуальными существами. То есть мы живем в мире взаимозаменяемых предметов. Вот перед нами стол, и он какой-то. Но если бы был другой, вам было бы совершенно все равно. И это нормально. Я даже как раз в театре использую этот момент. У меня был такой термин «случайная вещь», потому что если здесь вы вообще ни разу не задумывались о дизайне и смысле этого стола, а если в театр мы его внесем, то вы подумаете, что-то они этим хотят сказать. В общем, на сцене создать случайную вещь – это некая технология. И вот я, как в принципе человек, занимающийся предметами, я вдруг как бы ощутила вот этот мир, что мы находимся, что мы не просто окружены с предметами, мы с ними в связке в одной находимся, то есть мы идем с ними по жизни, они все время с нами, мы никогда не одни. То есть нас кто-то греет, кто-то держит. И невероятно странно, что вот это огромное какое-то соседство находится в некой зоне умолчания и полного неинтереса. Вот в этой новой европейской жизни, в силу того, что на меня прям, поскольку Финляндия все-таки это основная тема экологии, и там полстраны вегетарианцы, и это, там, в принципе, это страна без второго дна глобально. Но как бы экологически людей, которые искренне делают то, что, ну, то есть они не притворяются, ничего, то есть это совершенно искренняя огромная работа вот экологическая. И еще раз говорю, половина страны вегетарианцы и веган. И поскольку там я вот поучаствовала в одном проекте, для которого мне вообще пришлось очень много нового узнать. И вот для меня как-то открылся этот интерес к экологии, и для меня открылся вот этот тренд. Я и так как бы очень много в жизни думаю о предметах, я занимаюсь ими на сцене, у меня вообще есть как бы отношения с ними и так далее. И вот мне хочется очень заниматься, то есть я осознала вот, что, может быть, я буду полезна как раз как организатор вот такого тренда, что нужно много заниматься вот именно обнаружением предметного мира вокруг нас, как мира соседства. Мне очень хочется этим заниматься, чтобы как раз и какой-то исторический материал поворошить, потому что тут я в литературе так покопалась, там вот там такой диалог с сапогами, там «О, мои верные слуги!» Вот есть, например, понятие как «слуги». Мне хочется заниматься проектом таким большим персонализацией вещей и заниматься правами вещей, вот осознать вообще, что мы не одни. И что вот это наше как бы соседство с предметами, оно это очень масштабная часть нашей жизни. И мне кажется, что, может быть, здесь кроется какое-то вот переосмысление, когда ты... Ну, то есть невозможно заботиться то, что для тебя не важно. Экология – это же, по большому счету внимательное отношение, бережливое, тратить больше на что-то времени. Вот это вопрос как бы коммуникации, это вопрос отношений. Вот эту собачку, люблю этого ребенка, потому что вот он мой, он родился у меня. И вот в отношении предметного мира как бы нам тоже осознать. И мне кажется, и мы сильно счастливее станем. И тут много, ну, это большой проект, и тут много интересных нюансов. Но вот это то, чем бы я очень хотела заниматься. То есть я уже пытаюсь заниматься, пишу гранты, как принято. Пока не дали. Я буду продолжать.
2: А мы будем ждать новых проектов Ксении Перетрухиной. Неважно, что это будет, спектакль, новый текст от лица вещей или детская книжка. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Следите за нашими анонсами. Следующий выпуск «Театр в изгнании» выйдет примерно через месяц.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательством «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-белое не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что ты видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзора, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
4: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: тоже хороший большой. Вопрос, да?
4: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
4: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
4: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
4: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там, подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
4: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где есть свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить. Но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, ну, есть

0: книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «Naukizm Press», замечательным, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
1: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: да, бесплатно можешь скачать.
1: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
1: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
1: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть

0: на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм.
2: Если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о национальной и региональной идентичности. И мне лично этот вопрос кажется очень важным, потому что российское государство занимается в том числе и тем, что пытается стереть украинскую идентичность. И при этом процесс лишения людей национальной идентичности внутри России идет на протяжении уже многих десятилетий, даже веков. Вот как сделать так, чтобы в условной, прекрасной России будущего национальные и региональные идентичности были представлены в полный рост и без ущерба для граждан, которые имеют отношение к тому или иному региону или этносу, мы поговорим с нашими экспертами. Это глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова и историк и философ Михаил Немцев. Уважаемые спикеры, здравствуйте.
2: Здравствуйте все.
1: Добрый день.
3: Ну, первый вопрос у меня такой базовый. Вот на ваш взгляд, почему так важно сохранять и национальную, и региональную идентичность?
2: Если я могу начать, я начну с такого большого философского обобщения. Классики философии нас учат, что есть жизнь, а есть благая жизнь или хорошая жизнь. Можно жить, ну, все живут, все, кто родился, живут. Можно жить хорошо или полной, настоящей жизнью. Вот полная настоящая человеческая жизнь подразумевает, что кроме тела у каждого из нас есть еще много чего. То, в чем мы живем, то, с чем мы живем, в чем, что для нас важно. И чем больше таких слоев важного на человеке, больше ответственности, больше масштаб, тем человеческая жизнь лучше. И об этом Пушкин писал, что два чувства равно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Я думаю, что он имел в виду вот это чувство. И вот разные виды социальной идентичности, региональная идентичность, этническая, конфессиональная для тех, у кого она есть, профессиональная, у тех, кому повезло принадлежать к профессиональному сообществу, национальная, ну и так далее. Я не знаю, какой самый верхний уровень может быть. Мы земляне, да. Вот чем больше таких слоев идентичности, тем у человека больше пространства для жизни. Поэтому людям очень важно помнить, что они не только часть своей семьи, они часть рода, часть местного сообщества, часть городского сообщества, часть какой-то нации, культуры, языка и так далее. Но кто-то превращает это в центр своей идентичности и как вокруг оси начинает наворачивать вокруг нее разные аффекты. Гордость, презрение к другим и так далее. Но я не имею в виду такие случаи более или менее патологические. Я имею в виду совершенно обычный случай, когда люди живут на земле, но кроме них на этой земле еще каким-то образом живут предки, живут будущие поколения, живут те, кто вот с ними вместе здесь решает вопросы жизни и смерти. И если эти все слои, надстройки над повседневной жизнью сохраняются, хорошо жить. Если они разрушаются, человек становится бедным. Поэтому то, о чем вы говорите, это такое преодоление жизненной бедности.
3: Тогда позвольте, я подхвачу. Я могу даже вспомнить свое советское детство, да. У нас были уроки татарского языка, я сейчас не помню, по-моему, буквально один раз в неделю. Этот урок всегда стоял последним в расписании, шестым или седьмым по счету. И когда группа татар шла изучать свой родной язык, русские дети либо шли на гораздо более такое, ну, какое-то приятное, облегченное краеведение, или вообще шли домой. Вот можете себе представить, с каким чувством татары относились к татарскому языку, к учительнице татарского языка, и вот этой вот, я не знаю даже, как выразиться правильно, некой обузе. Кабале, это вот именно так ощущалось. Острейший сейчас вопрос в России, очень болезненный. После того, как в 2017 году в России был принят закон о языках, национальные языки в регионах были переведены в статус факультативных, что, конечно, так или иначе ведет к их гибели. Но еще до того, как это было сделано, в то время еще, когда национальные языки преподавались в обязательном порядке, я знаю лично, по примеру своей родной республики, что изучение национальных языков вызывало огромное противодействие со стороны русских, которые проживают в национальных регионах. Как сделать так, чтобы национальные языки в национальных республиках сохранялись? И здесь, наверное, сразу вот сюда же прицепляется второй вопрос. Чем чревато и чем опасно стирание и уничтожение и национальной, и региональной идентичности?
1: Я бы здесь согласилась с Алексеем Навальным, который перед своей гибелью в тюрьме писал своим друзьям на свободу, в частности, журналисту Сергею Смирнову, о том, что он со временем полевел, как он выразился, и что он вообще не понимает, что плохого, если в регионах, в частности, в национальных республиках будут изучать местные языки, и что плохого, если я буду знать хотя бы 100 слов на чувашском языке, это, наоборот, богатство, и вот я могу, наверное, только с ним в этом контексте согласиться. Стерильное, однообразное общество и вообще планета, мне кажется, это не живая планета. То есть раньше у меня было такое отношение к этому более лояльное, потому что мне казалось, почему русский человек должен учить язык, который ему вроде как и не нужен. Другой вопрос, почему бурят учат русский? Мне кажется, что это логично, если следовать этой логике, которую пытаются продвинуть русские националисты. Но тут ключевой вопрос, мне кажется, не только в преподавании, а в том, что он не используется повсеместно. Потому что сейчас, например, в Бурятии, после, в том числе, мне кажется, нашей деятельности, когда мы стали обращать внимание на то, что буряты воюют сейчас в Украине за русский мир, русский язык, не знаю, собственно, бурятского, в Бурятии сейчас очень большое внимание уделяется как раз бурятскому языку, запущено целое реалити-шоу по изучению бурятского языка, о важности говорится примерно везде, очень много рилсов, в том числе со стороны правительства, правительственных блогеров запускается на эту тему. Но тут проблема в том, что этот язык практически нигде не используется. И мне кажется, что очень красноречивый момент, когда мне было 6 лет, я поступала в республиканский бурятский лицей-интернат. Учительница спросила, какая погода сейчас за окном, и я повернулась к своей маме и очень недовольно сказала ей на бурятском, она что, совсем глупая, учительница сама не видит. И я сказала это на бурятском, ожидая, естественно, что учительница этого не может понять, потому что это вот наш язык, которого никто вокруг особо и не понимает. Ну, естественно, учительница все понимала, она так вежливо улыбнулась. И потом мы наблюдали похожий, помню, пример в республике Коми, когда активист, в частности, языковой активист Алексей Иванов в суде хотел говорить на своем коми языке, и ему судья заявляла, что он устраивает цирк, ему требуется переводчик, и он ей отвечал, что это вам нужен переводчик, потому что я в республике Коми говорю на языке Коми. И вот это было очень показательно, что судья, собственно, государственный служащий, называет желание использования собственного языка родного цирком.
3: Александра, тогда позволь, я сразу задам тебе следующий вопрос. Я правильно понимаю, что вот такая вот некая закупоренность и камерность в изучении национального языка только представителями этой конкретной нации – это путь в никуда? Вот по моему мнению, так оно и есть, потому что всегда, да, есть, существует такой тезис, а зачем нам нужен этот язык, и разговаривайте дома. Но люди, которые разговаривают дома, они тоже приходят к вопросу, а зачем нам нужен этот язык, если я выхожу на улицу, и со мной мой русский товарищ Ваня, Петя и Саша никогда не может поддержать беседу. Соответственно, язык не развивается, нет стимула к его изучению.
1: Нет стимула к его изучению, но иногда бывают интересные примеры, как в Республике Бурятия, где глава, собственно, республики Алексей Цыденов, этнический бурят, не владеет бурятским языком категорически, а глава парламента Бурятии, то есть Народного Хурала, Владимир Павлов, будучи этнически русским, прекрасно говорит на бурятском языке. И, кстати, первый президент Бурятии после распада Советского Союза Леонид Потапов, он был также этническим русским, который прекрасно говорил на бурятском языке. То есть иногда это фактор не столько этнический, сколько того, где человек вырос, где родился, потому что Владимир Павлов, если не ошибаюсь, он вырос в бурятской среде.
3: Михаил, на ваш взгляд, каким образом можно сохранять национальные языки, и должны ли русские, проживающие вот в национальном регионе, тоже изучать язык, скажем так, титульного этноса?
2: Вы задаете вопрос, который стоит перед миллионами людей во всем мире. Сохранение языков малочисленных народов. А малочисленные народы – это понятие из российского законодательства. Я его буду использовать. Сохранение языков малочисленных народов или языков, у которых мало носителей – это вообще одна из сложнейших проблем человечества сейчас. Она стоит на всех континентах, даже в Европе. И хотя это не видно со стороны, но, например, в Германии исчезают диалекты немецкого языка. Поэтому, с одной стороны, есть большой опыт, на который можно оглядываться и опираться. С другой стороны, ну, надо понимать, что это проблема современной цивилизации. Она совершенно не сводится к тому, как построена там языковая политика Российской Федерации в тех или иных регионах. Это фундаментальная проблема современности, и так к ней надо подходить. Вот, это первый момент. Второй, дело не только в том, что зачем нужен язык, если с кем я буду на нем говорить, да? Знание языка может быть престижно. Оно становится престижно, когда, например, существует там искусство на этом языке, когда на этом языке говорят лидеры мнений, влиятельные люди, когда это круто. Вот выйти на улицу и знать, что вы говорите на таком языке, на котором, в общем, здесь мало кто говорит, но многие хотели бы. И это уже вопрос культурной политики, как так сделать. То есть на местах есть языковые активисты, ну, могут быть люди, которые заинтересованы в сохранении своего языка, в его развитии. Это значит, они будут писать песни на этом языке, ставить театральные представления, они будут создавать какие-то свои уникальные продукты, доступ к этим продуктам покупается ценой знания языка, и это круто. Я недавно, совершенно случайно, решил послушать лекции одного профессора из Ижевского государственного университета и обнаружил, что он их читает на удмуртском, а я и не могу услышать. Я обнаружил, что, например, удмуртский язык очень хорошо представлен в Ютубе. И это важно, потому что он доступен становится не только изнутри Российской Федерации, он становится доступен миру. И те, кто тратят время и силы на записи этих роликов, берут друг у друга интервью и так далее, выводят этот язык на какой-то новый уровень существования. Но это всегда небольшое количество людей. Вот если эти люди находятся, и они готовы заниматься языком, то у языка есть какие-то перспективы. Откуда они берутся? Вопрос вообще другой. Откуда берутся люди для развития регионов, развития культуры? Да? Второе, у них они сталкиваются с тем, что нет инфраструктуры, учебники не написаны, либо они плохие, нет изданий, которые готовы были бы эти произведения публиковать. В школах на них смотрят так, ну, у нас и так много работы, вы пришли еще что-то от нас требовать и так далее. То есть нужна инфраструктура, для этого по-хорошему нужна государственная и региональная политика для поддержки местных инициатив. На самом деле есть языки, в которых мало кто заинтересован, просто мало людей. Несколько тысяч актуальных и потенциальных носителей. Вот как им быть? Они могут учить друг друга, но как они выйдут за пределы вот своей малочисленной группы. Другое дело – это республики, в которых потенциальных и актуальных носителей миллионы. Там в Татарстане живет больше населения, чем в некоторых странах мира, да? Поэтому я думаю, что важнейшим условием является наличие группы энтузиастов, которые будут этим заниматься за свой счет, в свободное время, плохо или хорошо, но будут это делать, привлекать других людей. И нужна какая-то продуманная культурная политика, которая делает знание языка престижным.
3: Ну, то есть необходимо создавать условия для того, чтобы этот язык хотелось изучать,
2: да,
3: всем.
2: Да, для этого на самом деле есть у людей есть конституционные права. Я думаю, что, может быть, мы до этого дойдем, до простой, но неочевидной мысли. Вообще говоря, государство должно, обязано обеспечивать возможность людям этим заниматься. То есть, как минимум, не мешать. Они реализуют свои права граждан, они занимаются развитием национальной культуры, и государство обязано им как минимум не мешать, но кроме того еще и содействовать. А для этого нужна как раз специальная культурная политика на национальном уровне, на федеральном уровне и на уровне местных общин, муниципалитетов. Тогда вопрос о знании или незнании языка оказывается одним из политических вопросов. Как должна быть устроена внутренняя политика?
1: Но мне кажется, очень важно все равно, тут вопрос немножко в другом, позволю себе развернуть его. Вопрос престижа, и мне кажется, должна быть все равно моральная, в том числе, поддержка представителей этнических меньшинств, потому что я неоднократно обсуждала этот вопрос с лидером сердитой Чувашии Семеном Кочкиным, который, к своему стыду, как он признается, не владеет чувашским языком. Почему это произошло? Его не отправили в чувашский класс в детстве, не отправили потому, что, ну вот приедешь ты в Москву, будешь говорить по-чувашски, все решат, что ты глупый. Зачем тебе изучать чувашский? Изучай русский. И для него это очень большая сейчас внутренняя моральная травма.
2: Ну, знаете, Александр, но ведь та же ситуация была перед индейцами или First Nations в Канаде еще 50 лет назад.
1: Да нет, мы не обсуждаем, что это сугубо российская проблема, это мировая проблема,
2: да. О чем и сейчас происходит изменение как раз, потому что сейчас вот таких кривых взглядов свысока. И я только, наверное, подброшу мяч в ваши ворота, что, ну, конечно, это вопрос государственной политики. То есть этим-то заниматься нужно специально. И вот в этой самой прекрасной России будущего, про которую вы говорите, да, вполне реально себе представить, что знание языков народов, вот оттуда, откуда ты родом, это будет преимуществом. Да? Это как бы это будут писать там в резюме. Знаю удмуртский? Круто.
3: Вот теперь такой вопрос, уважаемые спикеры. Если с национальной идентичностью, которая, да, конечно, выживает в первую очередь именно благодаря языку, все более-менее понятно, то как быть с региональной идентичностью? Вот на ваш взгляд, что это такое? И можете ли вы привести какие-то яркие примеры вот этой самой региональной идентичности? Вот мне лично приходит в голову пресловутая Ингрия, да, это северо-запад России, и люди, которые там живут, они себя называют особым образом представителями вот этой самой Ингрии, и они считают, что это тоже определенная идентичность. Вот на ваш взгляд, насколько это важно?
1: Каждый человек имеет несколько идентичностей. Моя этническая идентичность – это я бурятка, но моя региональная идентичность – это Петербург, где я выросла. Поэтому для меня одинаково было оскорбительно, как я слышала в начале полномасштабного вторжения России в Украину, что все буряты, дикари, какие-то кровожадные, страшные люди. Так и когда маятник качнулся немножко в другую сторону, я услышала от некоторых радикальных деколониальных активистов, что в Петербурге живут все расисты. Для меня это было также оскорбительно, потому что у меня было ощущение, что мне пытаются сказать, что моя первая учительница или мои преподаватели в университете, мои одноклассники, что они все расисты. То есть, вот, наверное, это очень важно признавать в себе эти идентичности, не отказываться от них, уважать их и понимать, что региональная идентичность, возможно, играет большую даже где-то роль, чем этническая.
2: Нужно сначала определить, что такое регион. У нас в России многие субъекты федерации, они меньше региона, в котором находятся. То есть, например, Сибирь очень большая. Да, Сибири на самом деле не существует. Есть там две или три Сибири. или 4, да, ну, смотря как вы будете делить. Я имею в виду, что представление о Сибири людей, которые выросли там на юге Западной Сибири, на Алтае, как я, или тех, кто вырос в Норильске, или кого-то из Забайкалья, из степей, да, это разные Сибири. Но в то же время есть вот большая территория под названием Сибирь, и мы можем говорить о двух или трех типах сибирских идентичностей, которые больше регионов, то есть Алтайский край или Кемеровская область слишком маленькие. Но я бы то же самое мог бы сказать, наверное, про Урал, или про Поволжье, или про юг Сибири, по юг России, или про Дальний Восток. Короче говоря, страна состоит из больших регионов, которые собирают в себя несколько субъектов федерации. Эти субъекты федерации появлялись случайно. Один из любимых примеров, я просто не смогу точную ссылку дать, но вот Николай Петров описывает, как появилась Брянская область. Ну, Брянская область выпилена по территории, где шла ожесточенная антипартизанская борьба. В 1944 году была создана Брянская область. Почему? Вот для того, чтобы координировать усилия по борьбе с антисоветским подпольем в знаменитых Брянских лесах. А теперь существует такой регион. Вот. Или Ивенкийская автономная область стала областью в составе Красноярского края. Да, был референдум, и вот окей, они бы могли проголосовать против, и остался бы там. Граница бы прошла по-другому. Короче говоря, границы регионов часто исторически случайны. У них есть своя история, очень интересная. И связывать свою идентичность с границами регионов, в общем, ну, это довольно искусственная какая-то операция. Но при этом в течение столетий формировались большие регионы. Урал, Южный Урал, со своей там мифологией какой-то, да. И Русский Север, то, что называется Север, и Поморье, но это не одно и то же. Регионы, которые формировались как ментальные образы, нагруженные эмоциями, символами, такой особой местной гордостью в течение 200 или 300 лет. Я думаю, что прежде всего региональная идентичность связана вот с этими большими территориями. То есть я в первую очередь, наверное, там, могу сказать, что я с Сибири, а во вторую с Алтая. Но этот Алтай, он не сводится к границе Алтайского края. В моем сознании он устроен по-другому. Это такой ментальный регион. Вот. И эти ментальные регионы существуют. Вот на них можно опереться. Вот. То есть у нас есть три уровня власти, там, федеральные, региональные и местные, да, муниципальные власти. Но я понимаю, я знаю, что в 2020 году в Конституции стало написано не так. Но поправки 2020 года нужно все отменять просто разом. На следующий день после того как. Так вот, кроме этих трех уровней, есть еще четвертый уровень, большие регионы. И вот я думаю, что с ними у нас, прежде всего, связь как раз, она вполне очевидная, она довольно сильная. Я не знаю, Байкал, вот Прибайкалье, можно же говорить, да, вот Байкальская Сибирь, как называл Рожанский свой сборник этнографических очерков.
1: Есть издание даже СМИ «Люди Байкала».
2: Вот, ну вот, да, «Люди Байкала» – это же не весь Забайкальский край, да, это не части, ну вот какая-то вот такая большая территория. Отдельно можно обсуждать, где проходят эти ментальные границы, это очень интересно. А вот если на них опираться и за них держаться, то можно себе представить, как формируется региональная идентичность. От этих больших регионов как бы вниз к земле.
1: Я согласна с тем, что регионы формировались зачастую рандомно.
3: С этим я тоже полностью согласна.
1: В зависимости от того, чего хотели в конкретный момент, может быть, советские чиновники. Например, мы знаем прекрасную ситуацию с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, где их объединили по противоположному принципу, или буряты раскиданы по трем субъектам и везде являются меньшинством, то есть в Бурятии нас 30%, а потом буряты также живут в Иркутской области, ранее это был Усть-Ордынский бурятский автономный округ, и в Забайкальском крае Агинский бурятский автономный округ. И с этой точки зрения, может быть, опять же, в будущем необходим будет, помимо регионального парламента, потому что границы перекраивать довольно сложная и конфликтогенная процедура, все-таки попробовать создать некий национальный культурный парламент, в Бельгии такое есть, который занимается вопросами языка и культуры конкретного этноса. Например, это такой надпарламент чуть-чуть.
2: Это называется национально-культурная автономия.
3: А перекраивание границ регионов тебе кажется опасным, да? Пересмотр этих границ.
1: Когда я думаю об этом вопросе, я всегда вспоминаю Ингушетию, Северной Осетии и ситуацию с пригородным районом. Недавно мы как раз интервьюировали осетина Валерия Дзуцати и задали ему такой вопрос, как необходимо решить территориальный спор между осетинами и ингушами. И он ответил, что это вопрос на миллион долларов. Если бы я знал ответ, я бы давно стал миллионером, потому что эта ситуация максимально замороженного конфликта. При этом, если ты будешь общаться или с осетином, или с ингушом, то ты услышишь такие реплики довольно оскорбительные в адрес друг друга, то есть это на бытовом уровне проявляется очень сильно. То есть я к тому, что вот по одному этому примеру мы понимаем, насколько это взрывоопасная тема, а если копать дальше, то можно получить большое количество вот этих локальных конфликтов.
3: Но мы знаем примеры цивилизованных разводов, допустим, та же самая Чехословакия, да, она совершенно бескровно и очень мирно распалась на Чехию и Словакию, как-то провели эту самую границу, и, в общем-то, сейчас мы видим пример очень такого добрососедского отношения друг к другу. Следующий вопрос, уважаемые спикеры, касается традиций, которые веками уже укоренились в тех или иных национальных регионах, где до сих пор, допустим, практикуется многоженство, где существует шариатский суд, и каждый раз возникает такой клинч между тезисами о том, что, с одной стороны, эти регионы вроде бы выходят из правового поля России, да, противоречат ему, с другой стороны, это тоже часть их национальной идентичности, от которой они отказаться не могут и, по всей видимости, не должны. Вот как быть здесь, как в прекрасной России будущего, условной, которую мы сейчас обсуждаем, будут решаться вопросы вот такого порядка, когда традиции, исповедуемые на протяжении многих веков, входят в противоречие с, скажем так, общероссийскими традициями или даже российским законодательством?
2: А они входят в противоречие не с общероссийским законодательством, они входят в противоречие с российскими международными обязательствами как члена ООН. Существует концепция прав человека. Да? Универсальная декларация прав человека – один из основных документов Организации Объединенных Наций. В соответствии с международными договорами и декларациями о правах человека написана вот вторая, кажется, глава Конституции России «Гарантия основных прав и свобод человека». Да? Есть концепция прав человека. Она универсальна. Она не может быть пересмотрено в соответствии с тем, что здесь, вот знаете, у нас вот мы немного другие люди, у нас это все должно происходить по-другому. Нет. Права человека, я думаю, я совершенно убежден, что права человека являются фундаментальной основой современного конституционализма. В прекрасной России будущего должна быть, конечно, заново принята конституция, но ее основой являются права человека, в том числе там равенство всех перед законом, право на свободу и так далее. И если национальные традиции вот не требуют отказа от этого, от второй главы Конституции России, то, ну, как сказать, ну, они могут существовать. Если речь идет о каких-то поправках, то надо смотреть, в чьих интересах эти поправки. И чаще всего эти поправки к правам человека в Российской Федерации – это воля, ну, какой-то группы лиц. Да? Вот если речь идет о многоженстве, то, видимо, эта группа лиц представляет из себя влиятельных мужчин, которые хотят иметь по несколько жен, желательно помладше, и выдавать друг за друга своих дочерей, чтобы крепить свое, значит, мужское братство, вступая в браки и укрепляя родовую власть. Ну и, соответственно, если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы. Я думаю, что вот это вот предел, дальше которого государство не должно переходить. Опять же, это не только российская ведь проблема. На других континентах страшная проблема – это женское обрезание. Ну, в России теперь тоже, да, есть такая традиция. Вот, производить обрезание несовершеннолетних девочек, потому что веками вот, и так далее. Ну и вот как вы к этому относитесь? Ответ такой, к этому отношению может быть только очень плохим. Если вы всерьез относитесь к Международной декларации прав человека, то эти обычаи должны быть подавлены. или изжитый, или там как-то трансформированный в какую-то символическую форму. Не в виде там, не знаю, хирургического насильственного вмешательства, а в какое-то символическое действие равноценное. Что, кстати, происходило на протяжении веков, потому что никогда эти традиции не были каким-то железобетонным стандартом.
3: Ну, насчет обрезания я, конечно, с вами полностью согласна. И, в принципе, такой нормы ее нет в том же самом Коране. Это какие-то, я не знаю, определенные специфические толкования позволили, в принципе, вот такой чудовищной вещи появиться на свет и практиковаться.
2: Ну, это пример, да?
3: Да, ну, допустим, пример, то же самое многоженство. Да, оно прописано в Коране. И тут мы вступаем уже на очень такое опасное поле уже вопросов, связанных с религией. Ну, то есть, допустим, есть регионы, где широко исповедуют ислам, да, где это, ну, скажем так, главная религия вот на этой территории. И если, допустим, там прописано, что человек может иметь до 4 жен, они живут согласно Корану. Это была такая норма, скажем так, средневекового уклада. Ну, и сейчас это совершенно не обязательно, что там речь идет о какой-то педофилии, уверяю вас. И от того, что ты им будешь говорить про права человека, про конституционные какие-то нормы, я не знаю, приведет ли это к взаимопониманию и гармонии, скажем так, между этим регионом и опять-таки федеральным центром.
2: Я не говорю о педофилии, но я знаю, что правозащитники вот здесь в Европе работают над вывозом девочек из некоторых регионов, где их принуждают к браку, ссылаясь в том числе на традиции и так далее, и с риском для жизни бегут. И для меня вот эта проблема, понимаете? Вот проблема в том, что, возможно, такого рода вещи. А, конечно, ссылки на почтенный религиозный текст, ну, они заслуживают уважения, но практика-то такая, что права каких-то групп населения оказываются жестко нарушены.
1: Да, права оказываются жестко нарушенными, но тут вопрос в чем, чтобы не получилось так, что это выглядит как попытка войти в кирзовых сапогах в чужой монастырь, в данном случае в мечеть, да? Почему? Потому что я могу сказать, что я занималась Северным Кавказом продолжительное время, и тоже, когда я начала им заниматься, у меня было весьма однобокое где-то и критическое представление. И я писала довольно критический материал о многоженстве и столкнулась с очень негативной реакцией чеченцев этнических, которые выступают против, например, действующего режима в Чечне, живут в Европе, но им как раз не понравилось, что ты пытаешься задеть их основы. Они говорили, что во время чеченских войн у нас погибло очень много мужчин, и, соответственно, для нас это в том числе была необходимость. Зачем вы вообще влезаете в наши внутренние уклады? И на это было сложно что-либо возразить. Поэтому, когда я услышала ваш спич, у меня была реакция такая, что спич логичный, но я четко перед собой представила своих оппонентов из числа чеченцев, критикующих действующий режим сейчас в Чечне, которые категорически с этим не согласятся.
2: Слушайте, ну это очень серьезный конфликт, действительно. Но речь тогда должна идти о поправках к Семейному кодексу, к законам о наследовании, да? К тому, что какая-то группа населения по религиозному признаку получает какие-то особые исключительные права и обязанности. Не только права, но и обязанности. Например, для девочек это обязанность вступать в брак, становиться там третьей-четвертой женой. А дальше, у нас есть принцип равенства всех перед законом? Должны ему следовать? Вроде бы должны. У нас как бы законодательство, федеральное законодательство применяется на всей территории Российской Федерации. Если не на всей, то тогда документы, выданные в одном регионе, не будут действовать в другом регионе. А они же, наверное, не хотят, чтобы вот вступить в брак, знаете, и всю жизнь просидеть у себя там внутри региона. Может быть, они захотят уехать со своей там семьей куда-нибудь в Санкт-Петербург, потому что там Эрмитаж и вообще там здорово. И тут же вылезут вот эти вот проблемы, потому что это у них там в регионе шариатский суд авторитетен, но в Санкт-Петербурге уже нет шариатского суда. И как они будут тогда решать юридические вопросы, связанные, ну вот, например, там с наследием одной из умерших жен? Ну, так вот, условно говоря, да?
1: И здесь мы пришли плавно к теме федерации.
3: Мы здесь тогда подходим к вопросу вообще целесообразности совместного сосуществования этих регионов. Вот если эти противоречия настолько сильны и неразрешимы, и так или иначе все равно мы приходим к тому, что федеральный центр будет диктовать этому региону, как ему жить, и будет вынуждать его отказываться от тех или иных традиций, встает вопрос, нужно ли жить вместе. Вот, может быть, есть случаи, когда, может быть, и не нужно.
1: Нет, и вот просто Михаил начал говорить о том, как может в одном регионе быть один закон, в другом другой, но, опять же, если мы возьмем пример Соединенных Штатов Америки, которая является федерацией, то там действительно в одном штате запрещены аборты, в другом нет, в одном штате разрешены определенные виды наркотиков, в другом нет. То есть это как раз федеративное сосуществование, и здесь оно не может быть монолитным.
2: Но речь идет о брачном законодательстве. Вы, вступив в брак в одном штате, переезжая в другой, не должны еще раз вступать в брак или разводиться. Да. Есть те законы, которые действительно имеют локальное действие. Ну, например, языковые законы.
3: Но почему? Есть, допустим же, штаты, которые признают однополые браки, а есть штаты, которые не признают однополые браки. И тем не менее, и то, и другое – это Соединенные Штаты Америки.
2: Есть разница. Одни заключают браки, а другие не заключают такие браки. Но если семья, состоящая в однополом партнерстве, переезжает в другой штат, они сохраняют же все свои права брачного состояния. И вот это действительно важный вопрос, важная проблема, ну, такая не высосанная из пальца, но я думаю, что вот права человека, то есть равенство всех перед вторым разделом Конституции России, это такой краеугольный камень существования Федерации.
1: Просто ровно то, о чем вы сейчас говорите, мне напомнило, был такой интернет-конфликт, выразимся так, когда я записала несколько монологов, опять же, чеченок, среди них была Зара Муртазалиева, бывшая политзаключенная, Майнат Курбанова, журналистка, правозащитница Таус Серганова, и они рассказывали о том, что, по их мнению, Кавказ сегодня превратился в хайп, образ женщины, которая описывается везде, он не соответствует полностью действительности, потому что семьи разные, они в качестве примеров приводили свои семьи. В итоге они столкнулись с очень жесткой реакцией со стороны московских и петербургских активистов, которые им сказали, что они обесценивают проблему положения женщин на Северном Кавказе. Чеченки стали отвечать о том, почему это мы, чеченки, не можем говорить о Чечне, а вы, значит, из Москвы и Петербурга рассуждаете о Чечне. И это привело все к тому, что люди друг друга поблокировали и больше не общались между собой. Хороший ли это выход из ситуации? Мне кажется, нет. Но, опять же, если возвращаться к вопросу Фариды, вот тогда в чем смысл совместного существования при настолько больших противоречиях?
3: Ну, на самом деле, вот эта дискуссия, да, которая развернулась у нас сейчас, вот даже по конкретному вопросу, она говорит о том, насколько это сложная и большая проблема, и насколько еще долгий и тернистый путь нужно проделать с какими-то взаимными компромиссами, слушая друг друга, уважая друг друга для того, чтобы действительно прийти к какому-то, ну, лучшему решению. Если мы действительно хотим сохранить страну в существующих границах и сделать ее настоящей федерацией. Существуют большие, конечно, опасения по поводу того, что при переустройстве, переформатировании России будут происходить межнациональные, межконфессиональные конфликты. И мы знаем, что действительно таких примеров в истории много. Из самых свежих мы можем вспомнить и югославские войны, да, когда распалась Югославия, и те конфликты, в том числе и с кровопролитиями, которые происходили на территории бывшего СССР, в союзных республиках бывших. Как избежать вот такого кровавого, трагического сценария? Можно ли это переустройство, переформатирование провести мирно, бескровно, бархатно?
2: Тут, понимаете, есть такая проблема. Люди, которые говорят вот о будущем России, уехавшие из России, они очень часто не готовы обсуждать два вопроса, которые в этот момент будут иметь фундаментальную важность. Это экономика новых регионов, и это безопасность. Кто контролирует военные части на территории региона, с кем они вместе? У нас очень много вот народ готов дискутировать об идентичности, о национальных символах, о границе, о национальных языках. Но встает вопрос, а если у вас какое-то количество населения на территории – это пенсионеры, то как так сделать, чтобы в процессе этого переформатирования пенсии выплачивались? И если у вас, например, на территории расположены военные объекты стратегического значения, ядерные боеголовки, склады, там, порты всяких океанских подводных лодок, что с ними будет? Кто там будет сидеть и так далее? И сразу скажу, что, на мой взгляд, есть большая опасность в России, что если вот это вот переформатирование начнется, то у нас есть как бы ряд кандидатов его возглавить. Это люди типа Пригожина. Это не будут, знаете, демократы. Это будут полевые командиры. Ну вот то, что произошло в Югославии, например, или в Косово, да? Или в ряде африканских стран, где процессом демократизации управляли люди, ну, которые до этого, ну, скажем так, зарекомендовали себя очень неоднозначно. Вот. У нас сейчас в России из-за вот этой идущей войны будет какое-то количество людей со связями, со знакомством и, в общем, внутренне готовых применять любые силовые методы. Как с ними себя вести? Вот это вопрос. И вот эти две большие фундаментальные проблемы – безопасность и экономика. Вот на них должен быть какой-то ответ, прежде чем мы беремся обсуждать там будущее страны вообще. Я не хочу сказать, что он у меня есть. Я просто призываю думать об этом. О пенсиях, о дорогах, об арсеналах, городских гарнизонах, о боеголовках, о том, кто, какие войска стоят на границе, чьи войска стоят на границе, да, и чьи приказы они слушают. Это, вот это очень сложно. Я не вижу особенных дискуссий об этом. Вот о региональных идентичностях много дискуссий. Да, кто-то рисует флаги будущих независимых государств. Вот. У вас через эти будущие независимые государства проходят железные дороги. А железную дорогу заблокировать – дело нескольких часов. Значит, если какие-то люди их заблокируют, что вы с ними будете делать? А ведь вот это в тот момент, это будет самое важное. Сначала у нас должен быть какой-то проект будущего, где будет, ну, хотя бы какой-то проект экономического будущего и будущего, связанного с тем, что называется безопасность. Армия, полиция, силовые ведомства и так далее. Вот, вот это вопросы. А то, что вы спрашиваете, это как бы это потом уже в процессе можно будет как-то их ставить, там, бархатный или не бархатный. То есть, как решать конфликты, которые начнут вылезать. Кстати, вот вы сейчас говорили про границы. Границы, вообще говоря, это условность. И не факт, что вообще их нужно пересматривать. Ну, потому что, как только вы пересматриваете одну пограничную ситуацию, сразу же возникают недовольные, которые хотят вернуть все обратно. Вот. И тут еще какой-нибудь конфликт вылезает. Зачем? Посмотрите на... Давайте посмотрим на Африку, например. Да? Вот в Африке же было там 30 лет колониальных войн, потому что границы африканских государств нарезали люди. В этих границах совершенно лично никак не заинтересованы, они там даже не жили. И теперь в Африке существуют государства, в которых там 16 национальных языков, как в Зимбабве, да, в которых там есть сложные региональные парламенты, сложные региональные отношения. Но они ведь в основном не воюют между собой за границу. Они как-то решили, что мы так и будем жить. Ну да, границы неправильные. Но вот они у нас такие. Но если мы их сейчас начнем пересматривать, это еще на 15 лет стрельбы. Мы хотим жить в мире, развиваться, там, богатеть и так далее.
1: Я согласна полностью с Михаилом, потому что тоже видим много карт будущих независимых государств, где были представлены в том числе Соединенные Штаты Сибири, написано через «Е», Соединенные Штаты Сибири. И, конечно, тут всегда встает вопрос, когда ты дискутируешь с каким-либо сепаратистом, в частности, у меня была дискуссия с Русланом Габасовым, когда я его спросила, чем плох референдум. Да, народы имеют право на самоопределение, давай будет проведен референдум с привлечением международных наблюдателей и узнаем, хотят ли жители Башкортостана жить в независимом государстве. На что он мне ответил, ну ты же знаешь, что эти ватники никогда не проголосуют за независимость. И, в общем-то, тут у меня был вопрос, а кто тогда должен решать за жителей тех или иных республик. Потому что я все-таки стою на том, что будущее, например, Республики Бурятии должны определять жители Республики Бурятия. И это не зависит от их этнического происхождения. Это очень важно. Потому что, когда я слышу все эти дискуссии, это все потомки колонизаторов. Во-первых, колонизация была несколько столетий назад. Это нужно об этом говорить, нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но при этом, например, полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие определенного количества бурят в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм. И далее за этим нужно признать, что среди тех, кто сегодня живет в Бурятии, условно русского населения, это не только потомки

0: И когда ты их спрашиваешь, готов ли конкретно ты возглавить Бурятию в период транзита, взять ответственность на себя за этот миллион человек, они, как правило, отвечают: нет, моя профессия, там, не знаю, блогера, журналиста, я должен критиковать ту власть, которая будет, а сам я, соответственно, не готов становиться во главе всего этого. Но при этом некоторые, например, требуют этого от меня, хотя и когда я говорю о том, что я не готова взять на себя ответственность за этот миллион человек, за то, как они будут дальше выстраивать свою жизнь, а тебе, значит, говорят, что ты пытаешься сохранить империю 2.0, хотя ты говоришь о том, что должен быть процесс федерализации. При федерализации может быть проведен референдум при желании, и, соответственно, если кто-то хочет жить независимо, почему нет? Например, в Конституции Дании прописано даже, что Гренландия в любой момент может объявить свою независимость. Но Гренландия этого не делает, потому что им выгодно находиться в составе Датского королевства. То есть мы должны сделать так, чтобы этим регионам было выгоднее находиться в России, нежели чем быть независимыми. А пока Российская Федерация, мне кажется, учитывая, что мы все увязли в этой агрессивной войне против Украины, с этим не очень хорошо справляется, мягко говоря.
1: Михаил Александрович, у нас теме федерализации будет посвящен отдельный эфир. Я думаю, что самый логичный ответ на ваш вопрос, какой должна быть истинная федерация и правильная федерализация, звучит так. Она должна учитывать как раз права и особенности и национальной идентичности, и региональной идентичности всех групп россиян. Вот это, наверное, какой-то такой логичный вывод из нашего разговора. Уважаемые спикеры, я вас благодарю за очень интересную дискуссию, и я хочу надеяться, что все, о чем мы сейчас говорили, так или иначе пригодится нам в будущем, когда, наконец, начнется строительство вот этой самой новой России будущего, о которой мы так много говорим, которую мы так хотим. Я очень надеюсь, что рано или поздно мы придем к ней. Сегодня гостями были глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова и историк и философ Михаил Немцев. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну, просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительство и исполнение, а вот такие университеты типа Goldsmith, это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой, как бы, более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англии, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Редгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось, то есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре-ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить. У меня достаточно много учеников. И это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем не противно туда ехать. Мне не хочется оказаться там. Вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого? Это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться. Мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел. И для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин «современная композиторская музыка». Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет тоже, в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
2: Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болиес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болиеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
1: А уж Штокхаузен тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, которая, в которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да, про которые ты говоришь. Абсолютно верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1.5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
2: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, бы, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой, то есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом, он джазовый тромбонист, и поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делаю. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяны, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом, потому что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я... Ну,
0: допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейт, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио, но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца. То есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим. Но это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного. Но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем Didem. Наверное, Josh Kunseven, она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте, у нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот, и мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен, и тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходит к вам, а потом от вас уходит. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницу нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, это медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский тёрнтейблист. Да, тёрнтейблист — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скретчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут, то есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное, и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх, сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
0: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но опять-таки тоже, возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас опять-таки ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
0: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание. Такое.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку?

0: можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся не ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивают аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что, мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, мне такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость. Просто кто-то так так зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушают ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современно, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, не обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое чисто на